Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

среде, 6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Здравствуй, лето, ты вернулась. Вот с таким прогнозом от синоптиков для Москвы и Подмосковья будем жить сегодня-завтра. Сообщили метеорологи, что в среду ожидается до плюс 21 градуса тепла, много солнца и без осадков. Завтра показатели на термометрах вообще уйдут за плюс 25. И тоже пообещали без дождей.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько не

0: отразимый, что мы не отвечаем за последствия. Леконт, парфа, инкроябль.
1: В Москве 7 часов утра. Вставшему солнцу в комплекте прилагается Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Минпромторг будет автором первой новости в этом выпуске. Именно там сообщили планы по восстановлению всех складов после атак беспилотников у нас по регионам. Говорить, это первое, о полном восстановлении логистических центров сейчас, которые пострадали в результате прилетов, конечно, еще рано, но это пункт первый, теперь важный на перспективу. Уже перестраивают повсеместно логистические схемы, и пункт второй, новые объекты возводят взамен сгоревших. Ну и далее, Минпромторг и цифровые платформы в ближайшие месяцы оценят полный объем ущерба, который есть, дальнейшую перестройку логистики и необходимость участия властей в восстановлении объектов. При этом восстановление пострадавших складов будет напрямую зависеть от того, а нужны ли они будут после изменения схем доставки. Что же касается мер поддержки предпринимателей, напомню, которые получили убытки из-за атак БПЛА на логистические центры, ее уже ввели и для компаний, и для частников, если размер ущерба у них превышает 5% годового дохода. В плане доходов стало известно, сколько россиян сейчас в моменте получают 100 тысяч рублей и более в месяц. Это уже каждый пятый гражданин трудоспособного возраста у нас в стране. Свежие данные пришли от Росстата по итогам первого полугодия в этом сезоне. В ведомстве также сообщили, что доля россиян с ежемесячным доходом 60 тысяч рублей и менее в последние месяцы сократилась еще. Но все равно самое важное, что это пока самые распространенные зарплаты по стране. Столько получают 5 из 10 работающих. И всем работающим в России давайте еще пожелаем такого же расклада вещей, которые произошли с обычным работягой из американского города Брэдвилл, это у них штат Иллинойс, а он в день рождения этот человек взял и выиграл в лотерею $1 миллион. Вот это подарок! События при этом развивались, ну, как-то буднично, как, наверное, у каждого из нас они могут в день рождения развиваться. В гости пришел к нему друг, принес 3 лотерейки. «Бери, — говорит брат, — от души». И один из билетов совпал с выигрышной комбинацией. Правда, сначала именинник не понял, что выиграл невероятно крупную сумму, потому что тот же самый друг лотерейку посмотрел, проверил на выигрышные нули, посмотрел и вроде как понял, что выигрыш $1000 составляет. Ну, тоже неплохо. И вот вместе с женой американский трудяга после своего дня рождения поехал в призовой центр лотереи. А там ему сообщили, что выигрыш его не с 3 нулями, а с 6. То есть он выиграл $1 миллион. По словам жителя штата Иллинойс, он после этого просто на всякий случай присел. А жена еще долго рыдала в счастливом шоке. Побольше таких историй всем, кто в трудах и заботах.
1: С другом-то что?
2: Видимо, придет еще раз на день рождения.
1: Возьми лотерейку, да? И будешь плакать. Да, от души, говорит, забирай лотерею. Чудесная история, Денис. Спасибо, обязательно приходи еще.

0: добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: Среда, 9 сентября на календаре. Приветствуем всех и каждого. И мы уже с вами выиграли в лотерею. Даже не миллион долларов, а гораздо больше. Мы вот все вместе собрались. Утром встали, утро уже доброе. Будем слушать прекрасную музыку, поиграем, развлечемся и что-то, как всегда, животрепещущее обсудим.
1: Да, мы отмечать сегодня будем. Сегодня празднуется Международный день красоты. Я вас с этим поздравляю, господа, потому что вы прекрасны, вы красивы.
0: Помните мем с Киану, где он говорит: ты красавец, и ты красавец, и ты молодец. Вот это все про вас.
1: Не забудьте поздравить жену утром, дорогие мужчины. Ей будет очень и очень приятно. Так, ну и, конечно, будем обсуждать тут уже вне касательно там мужчин-женщин. А в целом мы хотим спросить у вас, а что самое красивое, что вы видели в своей жизни?

0: Любви много не бывает на разных языках. Тем более «Я тебя люблю» от Адриана Челентано на радио 7 на Семи Холмах. 7.12 в столице. Ну и давайте послушаем новости, которые мы с вами могли проспать. Утро на Семи
1: Холмах. Несколько видеороликов вирусились, ну и, конечно, новости интересные разлетались. Итак, смотрите, бразильский бегун, умница, невозможно, продал рекламу сразу 11 компаниям и надел все футболки одновременно. Ну, то есть, решил, что пусть будет так. В конечном итоге, он, когда финишировал в тройке призеров, решил исполнить условия всех контрактов сразу. И на видео вот стоит человек с кубком, секунда, да, фотография, потом он снимает одну майку, потом снимает вторую майку, потом третью, четвертую, и так, собственно, 11. Все сказали, что правда находчивый парень. Фотографии вирусятся в сети. На них красуется Юра Борисов, который, ну, наш актер, да, мы все помним, отрывается на 60-летнем юбилее Сальмы Хайек в Италии. И еще и с какой прекрасной девушкой он там, собственно, она, по-моему, падчерица Сальмы. Она же, эта девушка, выложила эти фотографии во всяк разные сети. Ну, а в целом компания была просто потрясающая.
0: Он же как бы женат.
1: Да, я забыла.
0: Хорошая история. Отрывается в компании девушки из окружения Сальмы Хайек. Ладно.
1: Ты представляешь, я и забыла.
0: Да, ну
1: там
0: ничего.
1: Же еще были.
0: И Рита... Она тоже забыла, и он, видимо, да.
1: И Рита Ора, и дети Пины, собственно, мужа Сальмы, и Анджелина Джоли. В общем, все были там, Юра тоже там. Ну, как сеть отреагировала? Сказали, что ну все, он теперь, собственно, в тусовке. Тут вообще без вариантов. Это же не просто, когда тебя приглашают на какой-то прием. Это уже вот полноценно ты вошел...
0: В семью. Юра
1: да,
0: Хайек.
1: Да, примерно так. Вчера весь вечер все новостные ленты были, конечно, заполнены неким событием. Смотрите, открывался ресторанный сезон. Ну, то есть обычно это такое очень светское, очень строгое и, как пишут сети, очень скучное мероприятие. Помимо вчерашнего. Что случилось? На самом-то деле, вот прям писали именно так, что, мол, мы видели все на светских мероприятиях. Вообще все. Но драку увидели впервые. Да, было светское мероприятие. И там Антон Пинский, это, ну, ресторатор известный довольно, против Ильи Трапезника, это уже блогер, собственно, критик ресторанный, подрались. Ну, подрались действительно, а почему бы и нет, а почему бы и да. Молниеносно это все разлетелось. И многие, знаешь, что еще говорили? Как удивительно, есть же один, ну, кафе-ресторан, где кофе есть в названии. И, как правило, все драки были там.
0: И
1: в один день просто вот это доминанта самого известного места для боев, собственно, сместилось. Ну, так.
0: А что, ну, пиарщикам, как всегда, наше почтение. Не больше,
1: ты думаешь, это было задумано?
0: Света.
1: Ну перестань.

0: Ариана Гранде на радио 7 на Семи Холмах. Ну и насколько грандиозным будет день сегодняшний, подскажут звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня середины недели принесет вам редкий шанс перехватить инициативу в проекте, где остальные проявляли медлительность. Овны, львы и стрельцы, не зевайте. Это ваш шанс заслужить авторитет и уважение.
0: Знаком земли день подарит долгожданное ощущение полной ясности в материальных вопросах. Тельцы, девы и козероги смогут выстроить четкую и надежную стратегию расходов на грядущий сезон.
2: Знаки воздуха. Держите под контролем любые эмоциональные порывы и избегайте спонтанных споров. Тут один вопрос. Как? Желание, невозможно, как знак воздуха говорю. Желание близнецов, весов и водолеев непременно оставить последнее слово за собой может обернуться охлаждением отношений с важным человеком.
0: Знаки воды. Сегодня звезды помогут вам увидеть скрытый подтекст в недавних событиях. Раки, скорпионы и рыбы. Подумайте о том, как обратить его себе на пользу.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар, прайс-прайс.
1: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+. Радио

0: Почти половина восьмого в российской столице. Это «Самое доброе утро» на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Несмотря на то, что первые осенние заморозки в Подмосковье были в ночь на среду, местами в области термометры показывали уже что-то около нуля. Летняя погода вернется в столичный регион на сегодня-завтра. По данным синоптиков, по

0: Повышение температуры начнется днем, когда столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, а завтра вообще ветер меняется с северо-западного на юго-западный и обещают, что на Москву с Подмосковьем пойдет субтропическая жара с Черного моря. В итоге завтра прогнозируют июльскую погоду до плюс 26, да и сегодняшний плюс 21 тоже очень неплохо. Это уже градусов на 10 выше климатической нормы для начала осени. Стартовала разработка проекта планировки для реконструкции Вербилковского проезда на севере Москвы на участке от Дмитровского шоссе до улицы Дубнинская. Главная там задача – увеличить пропускную способность дороги путем расширения проезжей части сразу до 4 полос движения, то есть будет по 2 в каждом направлении. И это, обещают, серьезно улучшит транспортную доступность всего Дмитровского района, потому что в результате будет комфортный подъезд к нескольким социально значимым и важным экономическим объектам. Это в том числе крупный торговый центр, политехнический колледж номер 8 и распределительный центр Леонозовского молочного комбината. В итоге все это снизит нагрузку на местные дороги на севере города. В городском округе Химки в Подмосковье началось строительство нового остановочного пункта «Монумент» на МЦД-3. Появится он на участке между станциями Молжанинова и Химки на 23-м километре Ленинградского шоссе рядом с монументом «Противотанковые ежи». В районе будущей остановки МЦД-3 живут сейчас примерно 30 тысяч человек, поэтому новая станция, а там будет 3 лифта, 6 эскалаторов, позволит им быстрее доезжать до Москвы и обратно. Платформу «Монумент» на 3-м диаметре планируют сдавать в конце следующего года, ну и кроме того, объявили, что там еще появится пешеходный удобный переход через железнодорожные пути. А теперь поизучаем ситуацию на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в черте столицы на 7.30 утра ключевые сложности с проездом местами. Есть на Ярославском, Волоколамском шоссе энтузиастов и на Волгоградском проспекте, а заторы покрупнее, собственно, и главная потеря получается по времени. Это сейчас за Московской кольцевой, если ехать из области к столице по Ленинградскому, Щелковскому и на Савихинскому шоссе. На этом пока все по московским новостям. Далее с вами Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
1: Радио 7. Friday night you and

0: но под эту песню и можно День красоты отмечать официально, причем Уитни Хьюстон, It's Not Right, But It's Okay. Это прямо гимн этого утра. Может, даже где-то что-то не сложилось, но все обязательно будет в порядке. Ну и о красоте говорим целое утро. Куда деваться? Первые комментарии.
1: Если прямо сейчас зайти в одну из наших соцсетей, ну, с красивого начали. Евгений опубликовал две фотографии, одна над другой, и там прекрасное, красивое море, и очень красиво, слушайте, как выстроены кадры, потрясающе просто. Наша термокружка Радио 7, а она же хорошо.
0: Она же, с козырей. Сразу хотят забрать главный приз этого утра. Так, Алексей, насчет красоты пишет, все сложно, потому что в мире много красивого. Разумеется, природа, и люди, многие отмечают, да, вот именно красивые природные места. Красивые женщины, пишет он, замечательные в нашем мире. В скобках написал, особенно жена, потому что, видимо, она рядом. Но, разумеется, ну, я ожидал такое сообщение, но не думал, что напишет это мужчина. И пишет, самое красивое, что я увидел, маленькое, крохотное, сморщенное чудо. Это он о том, как увидел впервые в жизни свою дочь.
1: Я думаю, сегодня будет много комментариев.
0: Я же говорю,
1: да, посвященных.
0: Но я думал, что дамы будут писать, а тут Алексей, отлично отметили, спасибо.
1: Так, Елена пишет, доброе утро, самое красивое, это, конечно же, отражение в зеркале. Хорошо. Ну, а если без шуток, Лен, ну какие шутки? Зря вы.
0: Конечно, ни в коем случае.
1: Вообще, он пишет, самое красивое, что видел, это Черногория. Поднялась на какую-то высокую гору, вокруг скалы, огромные зеленые горы, высокие деревья, внизу Адриатическое море. Это было невероятное зрелище. И смотри, я смотрела и плакала от того, насколько это все красиво. Прожила всю жизнь в Норильске, в тундре тоже есть своя красота. Но так не хватает зеленого цвета и высоких деревьев.
0: Ой, какое хорошее сообщение.
1: Да.
0: Действительно, все о природе. Вот, например, очень хорошо Сергей ВКонтакте написал. Одно слово написал. Байкал. Все.
1: А, ну,
0: уже
1: понимаю.
0: Написал Байкал, но фото предложил. Действительно, это красиво. И все, кто был... Я не был. Ты была уже?
1: Не-а.
0: Так, значит, да.
1: Все, собираемся.
0: Ну, в Иркутск надо слетать, конечно.
1: Да надо. Ольга пишет. Всем доброго утра. Самое красивое для меня, когда дети сладко спят. Они же правда очень такие.
0: Это они мило спят.
1: Да.
0: И в этом главный плюс, да, они не спят. То есть они не шумят, не задают вопросы, они спят. Конечно, это мило. Думаешь, о, хорошо, отдохните пока. И мама, соответственно, отдохнет тоже.
1: А вот еще сообщение. Вчера, услышав тему, задал вопрос жене, мол, а что для тебя красота? И вот сидит она в задумчивости, а я предвкушаю, что сейчас начнет про гармоничность композиции в интерьере и так далее. Стопка банковских банкнот с 5000 купюрами, да, ну вот это невероятно красиво, ответила жена.
0: Ну и вдогонку, Дмитрий, просто отличная и шутка, и картинка. Он написал, Хабаровск великолепен. И прикрепил к этому посту стопку 5000 купюр, где изображен, собственно, Хабаровск. Дмитрий, это заявка на победу. Впрочем, мы только начали. Это первый набор комментариев. Мы еще вашу не видели. Рассказывайте, что самое красивое в жизни вы видели. Можете пересказать слова, можете картинку прикрепить. Как вам удобно, любые соцсети. Опять же, где удобно, там и пишите. Ждем.

0: Билли Джоэл, его Амада Траст на Радио 7 на Семи Холмах. 7.46 в столице. И самое время попутешествовать во времени и в интернете. Полетели. Утро на Семи Холмах. Интересные заметные публикации от 9 сентября 2016 года, вот чтобы, знаете, понять, насколько далеко мы продвинулись. И вот опять же, чтобы понять, это интересная история про айфоны.
1: Так, ну в преддверии, видимо, очередной презентации.
0: В 2016 выходил iPhone 7. Ох. На 32 гигабайта была старшая версия. Понимаете, да? Вот 10 лет прошло, и сейчас, ну, 32 гигабайта. Это что, так же, две фотографии, что ли? Видосик снять с вечера один. В общем... И некоторые ушлые люди выкладывали, ну, например, в том же ВКонтакте, в соцсетях объявления. И некие опросы, мол, на что вы готовы ради айфона на 32 гигабайта.
1: Так, так, iPhone 7. Ну-ну.
0: И если, ну, например, люди, которые выкладывали такое объявление, были согласны с точки зрения человека, они ему просто действительно этот айфон дарили.
1: Ух ты!
0: Так вот! Что предлагали пользователи человеку, который им, в свою очередь, предлагал iPhone 7 на 32 гигабайта? Стать парой. Это прям часто было. Поставить свечку в любом храме. Все, просто дай iPhone. Любые фотографии для него сделать, вот какие он захочет.
1: Ну ой-ой-ой. И
0: буквально с десяток прямо согласились на добровольное рабство и интим. iPhone 7 на 32 гигабайта.
1: Сейчас он
0: даром никому не нужен. Сейчас тебе придут, скажут, вот тебе свет, iPhone на 32 гигабайта. Ты скажешь...
1: Выбрать.
0: В своем ли вы уме, вы мой терабайтник видели? Или у тебя двух, уже два, понимаете?
1: Два терабайта.
0: Мы сейчас не будем считать, сколько там айфонов по 7 и сколько у тебя рабов могло бы быть. Не будем считать. Ну и очень интересная история из США, где учитель по математике принимал тесты от школьников. И он такой, знаете, был старомодный учитель. Он все время жаловался на то, что школьники постоянно торчат в телефонах, не обращают внимания на то, что происходит вокруг. В общем, тесты по математике. А в конце теста он разместил 4 фотографии. Тесты были удаленно сделаны. Разместил 4 фотографии и попросил отметить, где он на одной из этих фотографий.
1: Серьезно?
0: Да. Вот и это тот, кто отмечал, как он выглядит хотя бы, да, тот и получал 5, соответственно. А кто не отмечал, ну, тот не получал 5. И тест сдали 1. В общем, вся история. То есть, представляете,
1: прекрасно.
0: 10 лет назад дети действительно не понимали, что происходит вокруг них, и не помнили преподавателя математики.
1: В лицо.
0: В лицо, конечно, представляете. То есть, он стоит перед тобой 40 минут, например, на протяжении семестра. А здесь вот получилась такая история. Но единственная сложность, он был азиатом.
1: А,
0: да.
1: Да. Ну, тут правда сложно запомнить.
0: Ну, тем не менее, ну, пожалуйста, ну, кого угодно можно запомнить, если ты смотришь на этого человека действительно глаза в глаза на протяжении...
1: Ну, как минимум месяца, да?
0: Ну, за месяц-то можно запомнить. Какого цвета волосы, кстати, Свет? Ладно. Шутка. В общем, друзья, сегодня тоже что-то интересное произойдет. Тут айфон новый скоро выходит, раскладной, слышали, да?
1: Завтра.
0: А через 10 лет кто-то будет говорить, ха-ха, раскладной айфон, кому он был нужен 10 лет назад? Утро на семи
2: холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио

0: Мрая Кэрри, ее «Touch My Body» на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Игра. Снова кто-то сядет за парту. В 7 класс отправляемся через 25 максимум минут. Заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Алло, ну как там с бизнесом?
4: Что? Вы кому звоните?
3: Твоему бизнесу звоню.
4: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
5: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан Красная Птица всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
11: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
12: Эргоферон.
13: Мы всей семьей им лечимся.
11: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Здравствуй, лето, ты вернулась. Вот с таким прогнозом от синоптиков для Москвы и Подмосковья будем жить сегодня-завтра. Сообщили метеорологи, что в среду ожидается до плюс 21 градуса тепла, много солнца и без осадков. Завтра показатели на термометрах вообще уйдут за плюс 25. И тоже пообещали без дождей.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости. Утреннее лучшее сочетание. Доброе утро.
2: Кстати. Да, прямо сейчас. Дима, привет, Свет, привет. Доброе утро всем. В Миноборнауке допустили, что правила приема в вузы по всей стране могут изменить, и причина – олимпиадники. Ведомство проанализирует итоги прошедшей вот минувшие месяцы приемной кампании, и далее речь пойдет о введении, возможно, единых правил распределения бюджетных мест для всех университетов, чтобы число победителей олимпиад, которые, напомню, поступают без вступительных испытаний, не сокращало при этом количество мест для сдавших ЕГЭ. Как это и было, собственно, летом, когда, напомню, даже ЕГЭшники, 100-бальники, не могли попасть на выбранное направление просто потому, что все места там взяли олимпиадники.

0: Оптимальным, эксперты говорят, решением было бы введение именно единого порядка для всех вузов, когда победители олимпиад и выпускники, сдавшие просто ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места в университеты по разным квотам. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в самое ближайшее время, как уточнили на этот счет в Минпромторге. Сейчас новые наши отечественные модели самолетов на финальной уже стадии испытаний. Далее осенью этой начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Потребность вообще оценивают регионов в новых пассажирских лайнерах. Вот сейчас в моменте это примерно надо 100 машин. Часть потребностей закроют оперативно новыми турбовинтовыми Ил-114-300, часть как раз суперджетами. И еще из ближайшего это о том, что поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям тоже массово начнутся в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный нашими системами и деталями. Ну, а далее, естественно, будет выпуск флагмана МС-21. Еще новости о технике. О технике, которая прям как люди. Но давайте оценим. Около 30 роботов приняли участие в митинге у здания Министерства цифровых дел в Польше, в Варшаве. Робо-участники митинговали, как это принято у нас, людей, и требовали начать регулировать внедрение искусственного интеллекта для защиты человеческих рабочих мест. Роботы были за нас. Получилось невероятно зрелищно и, главное, очень креативная демонстрация. Ну, то есть, давайте представим, на улицу к зданию польского Минцифры вышли человекоподобные машины и четвероногие роботы, похожие на собак. Они размахивали флагами и через громкоговорители двигали роболозунги. «Защитим рабочие места», «Пора вводить правила для ИИ». А затем один из участников робоакции, человекоподобный, сделал заявление для прессы, что присутствующие вот здесь на митинге машины демонстрируют, насколько продвинутыми стали технологии, что пора все-таки в Польше обсуждать влияние искусственного интеллекта и роботизации на рынок труда. В итоге эта рободемонстрация свое дело сделала. К организаторам необычной акции вышел лично министр цифровых дел Польши, а попробуй не выйди, когда у тебя под окнами роботы митингуют.
1: Какая-то... Представляете, в 1965 году такую новость прочитали?
2: Ну, услышим,
1: всем
2: да,
1: сказали,
2: да,
1: там Лизин с ума сошел, поезжайте, упакуйте его, пожалуйста. А здесь наши реалии. Ну, мы ждем, когда роботы начнут выгуливать по-настоящему четвероногих. Вот это было бы всем удобно.
3: Светлана Молодцова.
1: С добрым утром.
2: С добрым.
1: Всех-всех-всех здравствуйте. 9 сентября, среда на календаре. Рады вас всех видеть в добром здравии. Таких красивых. О красоте мы сегодня говорим. Сейчас Света чуть подробнее расскажет. Я просто напомню, что мы еще через 10 минут сыграем в 7 класс.
2: Красиво
1: за
2: сыграем. Сядем
1: практически, угу. Действительно. И кто-то из вас заберет прекрасный подарок, ну и проверит свои школьные знания.
2: Да, и в общей массе своей мы, конечно, отмечаем Международный день красоты. Обратите внимание, какое красивое утро, какие красивые люди вас окружают, какие красивые дети, какие красивые вы. Но вот это все забыли. Вспомните, пожалуйста, что, вот именно что, ну ладно, хорошо, если вдруг жена самая красивая в мире, тогда тоже можно сказать, что самого красивого вы видели в своей жизни?

0: Here I Am и Брайан Адамс на радио 7 на семи холмах. 8.07 в столице. Песня красивая, истории в соцсетях красивые. Вот к истории мы переходим. Утро
1: на семи холмах. Вот только что Алексей прислал сообщение, и мне кажется, все. Здесь вот даже комментировать будет невозможно, и поспорить невозможно. И знаете, что написал? Говорит: Светлана, Дмитрий, доброе утро. Однозначно самое красивое, что мы видим в жизни, это мама.
0: Какой вы, а? Хорошо.
1: А все. Да. И пойди теперь кому-нибудь другому приз отдай.
0: Почему? Вот, пожалуйста, Виктор конкурирует. У него кратенько. Самое красивое в мире – это любовь с большой буквы во всех ее проявлениях.
1: Поэтично, да.
0: Виктор, пожалуйста, да.
1: Так, видела красивые закаты, это Диана пишет, на Кубе. Причем самые красивые закаты.
0: Поддерживаю.
1: Самый красивый подводный мир – это мир Красного моря и Кариб. Самую красивую архитектуру Европы. Но больше всего радует глаз и душу счастливое детство детей.
0: Смотрите, вот здесь, ну, многие восхищаются, понятно, вот там Доминикана Людмила восхищается, там, Канарами, но Надежда пишет, для меня самый красивый край – это Саха, Якутия, город Томот осенью. И река Эльконка. И фотографии действительно...
1: Невероятные,
0: вот, да,
1: такие,
0: это что,
1: да.
0: Это что-то другое. Красиво. И я думаю, человек, который живет всю жизнь на Канарах, если приедет в ту же самую Якутию, вполне себе восхитится этими видами.
1: Холодно,
0: потому что это
1: будет
0: другое.
1: А так ничего, да.
0: Мы сейчас, подождите, мы не про холод, мы про красоту. Пусть одевается теплее.
1: Согласна. Так, Дарья пишет, все, что создано человеком с любовью, прекрасно. Дети, музыка, керамика, картины, еда. Когда человек прикасается к чему-то через любовь, все становится прекрасным. И привет с моего рабочего фарфорового места. И видеоролик выложен в данном случае, ну, видео, да, где очень-очень-очень много фарфоровой посуды. Боже, какая красота! Это девчонки очень любят.
0: Это в готовом виде?
1: Слушай, часть в готовом, ну, уже расписано, да, а часть еще только заготовки.
0: Отлично. И от Олеси, знаете, как вот именно она пишет о том, что внутренне иногда важнее. Пишет, очень сильно болела. А потом так. Я вышла из больницы, и мой серый родной город в ноябре 2023 года показался мне самым красивым в мире, потому что в тот день я родилась второй раз, и это была жизнь с большой буквы. Когда ты выходишь, все самое страшное позади, и даже серый ноябрьский город кажется великолепным.
1: А хорошо.
0: Да.
1: Да.
0: Да, Олеся, на этом, вот как раз на этом сообщении возьмем паузу небольшую, друзья, ждем ваши истории, рассказывайте, что самое красивое видели вы в жизни, автору лучшего комментария будем вручать очень приятный подарок, ну а кому аттестат об окончании 7 класса вручим, узнаете через пару минут.

0: Минок, In Your Eyes на Радио 7 на Семи Холмах. 8.13 столица. Я понимаю, что время нестандартное, но пора за парту.
1: Седьмой класс на Радио 7.
2: Таким образом, мы наших школьников поддерживаем, чтобы им там было не очень трепетно и грустно возвращаться за парты. Ну, сейчас, да, в начале учебного года. Мы решили, что будем тоже школьную программу перепроходить. Ну, а сейчас попробует это сделать Николай. Николай, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Так, Николай у нас из города Белгорода. И знаете, что хочу сказать? Николай, не подведите. Белгородское образование, оно такое хорошее. Я как белгородка это ответственно заявляю. Вы, кстати, в какой школе учились?
3: В 11-й.
2: Ага, хорошо, все, поняла. Я в 42-й. Ну, ничего. И в 36-й еще потом переходила. Так, ну мы можем разговаривать бесконечно долго. Оценки какие были?
0: Да.
3: Я был круглый троечник.
0: О, сейчас станьте квадратным.
2: Тебе белгородское образование.
0: Ладно, Николай, мы в вас верим. Друзья, по большому секрету, игра чуть не сорвалась, потому что за эфиром мы обсуждали, ну, как люди Белгородской области, да, мы обсуждали, как там с грушами, какой урожай.
2: Сливу.
0: Сливы, абрикосы, это все. Чуть не сорвалась игра. Но сегодня биологии не будет. Сегодня, Николай, для вас три предмета. Химия, русский язык и геометрия. Три вопроса с тремя вариантами ответов. Можете отвечать, собственно, без вариантов, сами по себе, и это приветствуется. Для победы достаточно ответить только на два. Готовы?
3: Готов.
0: Светлана Валерьевна, пожалуйста.
2: Да, я с удовольствием. Я еще, Николай, сяду рядом с вами за парту, если что, буду шептать. Ну, как-то земляка очень хочется поддержать. Так, химия у нас. Какой из перечисленных металлов самый легкий?
0: Да, можете так сказать. Какой металл самый легкий?
3: Вольфрам.
0: Лау, вы слишком умный для нашей игры. Давай три варианта.
2: Железо, алюминий, медь.
3: Алюминий.
0: Хорошо.
2: Вопросов нет вообще.
0: Русский язык.
2: Конечно. В каком слове нужно вставить букву «и» в окончании «и»? Находиться в музее, лежать на ладони, идти по улице.
0: Очень интересно, Свет, играть. Но.
2: А что я прям...
3: Лежать на ладони.
0: Хорошо. Третий вопрос.
2: А это не я такие легкие вопросы задавала. Это программа седьмого класса. Извините. Геометрия. Угол, градус которого меньше 90 градусов, называется...
0: Без вариантов скажете?
3: Острый.
0: Все, вопросов не имеем. Три из трех.
2: Вот
0: для круглого троечника.
2: Знаете, что хочу сказать? Тройка в белгородской школе – это хорошая оценка в любой другой.
0: Это победа.
2: Так.
0: Николай, чистейшая, блестяще сыграли, теперь о призах.
2: Да, от Радио 7 вам достается сертификат в книжный магазин. Покупайте книги, покупайте вообще все, что хотите. Мы вас от души поздравляем. Спасибо вам за игру.
0: Поздравляем, Николай.
3: Спасибо вам.
0: Садитесь, 5. Так что вот эта тройка действительно, как сказала Света, белгородская. Знаете, иногда в играх ничего не значит. Кто из вас завтра сядет за парту, друзья? Опять же, завтра и узнаем очередной седьмой класс примерно в это же время на Радио 7.
1: Седьмой класс на Радио 7.

0: Wham! На радио 7 на 7 холмах. Впрочем, этот голос не спутаешь ни с кем. Да, Джордж Майкл, Wake Me Up Before You Go Go. Что впереди? Lighthouse Family и Run. А еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8 часов 20 минут в российской столице. Всем самого доброго утра.
1: Реклама. Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу.

0: Районы экологически чистые, транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
4: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.

0: Застройщик группа МСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.

0: Москве 8 часов 28 минут. Это самое доброе утро на Семи холмах.
1: Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
2: Всем привет. Доброе утро, город. Движение автомобилей через 2 железнодорожных переезда в Подмосковье ограничивают. Сегодня в связи с работами по развитию ЖД-инфраструктуры для водителей важно, сообщили в администрации Московской железной дороги, будут проводить обновления на переезде у остановочного пункта Луговая в Лобне. Вот из-за этого проезд для транспорта там ограничат с 10 вечера сегодня до 6 утра. Завтра еще в те же самые часы переезд у платформы Луговая в Лобне закроют для водителей в ночь с четверга на пятницу. Сегодня вечером и до утра четверга, плюс еще завтра вечером и до утра пятницы, получается, объехать этот участок можно будет по северному обходу Лобни. В приложении госуслуги Москвы расширили каталог городских сервисов. Теперь там уже 21 дополнительная услуга. Среди новых сервисов, отмечают в мэрии, запись во все классы школ и в колледжи, прикрепление к женской консультации и к стоматологии, запись на медкомиссию для справки в ГАИ. В сервисе электронный дневник, например, теперь вообще можно просматривать расписание уроков на всю неделю. Появился в приложении госуслуги Москвы раздел «Карты тройка», и туда можно внести все свои транспортные карты и очень быстро их пополнять. Также обновился сервис «Карта москвича». Теперь там есть опция автоматического поиска номера карты, которая привязана к профилю. Из Москвы будут продлевать линии МЦД до крупных городов соседних регионов, а также открывать более 30 еще новых станций метро в ближайшие 5 лет. Вот эти планы анонсировали в мэрии. Ну, допустим, что касается подземки, то из последнего, напомню, открыли недавно первую часть новой Рублево-Архангельской линии метро из 5 пока станций, 7 еще на очереди. Пока открытый деловой центр Шелепиха, Звенигородская, Народное ополчение и бульвар генерала Карбышева. А что касается продления диаметров, то их из Москвы и области продлят сначала до 30-го года в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль, а далее до 35-го года по плану улучшат ЖД-сообщения с Рязанью, Тверью и Костромой. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, очень много ДТП на эту минуту, из-за чего на 8.30 утра на Московской кольцевой, например, заторы в районе Щелковского, Ярославского и Ленинградского шоссе, кроме того, замкат из-за аварий. Большие проблемы с проездом из области к столице на Ленинградском и на шоссе энтузиастов, но и по городу ДТП серьезно осложняют трафик на Дмитровском и на Кутузовском в центр. По столичной информации пока все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
3: Радио 7.

0: и Майкл на Радио 7 на Семи Холмах. Красиво ничего не скажешь, но мы в наших соцсетях собираем ваши красивые комментарии в этот день красоты. Расскажите, что самое замечательное вы видели в жизни. Если еще к этому приложите фотографию, рады вдвойне.
1: Так, ну а в нашей красивой студии появляется красивый человек, эксперт в области самого красивого языка в мире, Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, у нас вопрос от Виктора из Кургана. Очень удивился, узнав, что в русском языке меньше слов, чем в английском. Почему так? Ведь у нас и неологизмы, и остатки церковнославянского, да и сколько эпитетов всяких.
3: Хочется спросить, откуда такая информация? На самом деле, тут смотря как считать. Можно считать по словарям литературного языка. Здесь действительно можно увидеть, что там словари английского языка содержат на несколько сотен тысяч слов больше, чем словари русского языка.
4: Сотен тысяч?
3: Да, но это просто разная лексикографическая традиция. Потому что у них там... скорее такая дескриптивная, то есть описательная лексикография. Задача словарей — фиксировать абсолютно все, что есть в языке. А у нас отношение к словарям другое. Мы все такие строгие, мы требуем, чтобы словарь предписывал, как нам говорить и писать, поэтому у нас словари в большей степени предписывающие, то есть фиксирующие строгую норму. А если посчитать все слова в словарях литературного языка, в словаре русских народных говоров, мы часто к ним обращаемся, когда отвечаем на вопросы слушателей, все жаргонные, профессиональные слова, диалектные, просторечные и так далее, окажется, что русский язык нисколько не уступает...
4: В чем-то и превосходит.
3: Может быть, да, в чем-то и превосходит другие языки. То есть можно говорить о том, что в языках с такой богатой историей, с богатой письменной традицией, в английском, во французском, в русском, ну, в общем, примерно одинаковое количество слов. Ни больше, ни меньше, в общем, как-то так на одном уровне.
1: Господа, свои вопросы, свои слова добавляйте на сайт Радио 7, адресуйте их Владимиру Пахомову.
2: Говорим правильно на Радио 7. Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
5: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
6: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
7: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
8: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
9: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы. Все это

0: ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
0: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 15 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
3: Радио 7.

0: Майли Сайрус, ее Flowers. 8:45 в столице. Как всегда, пора кого-то с чем-то поздравить. Утро на семи
1: холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Слушайте, а давайте сыграем в игру. Я сейчас буду перечислять фильмы, в которых участвовал этот актер, играл роли.

0: Ну и вы за собой сможете заметить, на каком фильме вы догадались, кого мы сегодня поздравляем.
1: Так.
0: Да, можно еще.
1: Я тоже не знаю, играем все.
0: Да, можно еще в соцсети написать и так далее. Так, с чего бы начать? Как бы вас так запутать? Он, кстати, и «Золотой глобус» получал. Ну так, на всякий случай скажу. Хорошо. 4 свадьбы и 1 похороны. Ноттинг Хилл.
1: Все, я понял.
0: Да, так
1: да,
0: быстро.
1: Да. Как же его? Хью Грант.
0: Ну, вот и поиграли.
1: Ну, Ноттинг Хилл и Хью Грант, это же, по-моему, просто...
0: Так, «Дневник Бриджит Джонс», туда же «Реальная любовь», прекрасный фильм, который мы пересматриваем всегда, да, в декабре, в преддверии Нового года, туда же, ну и так далее, и так далее. Что интересного можно рассказать про этого прекрасного британца? У него, кстати, аристократические корни. Родословные Хью запутано, так прям пишут, но полна дворянских титулов. Среди его предков значатся маркизы, графы и даже родственники бывших премьер-министров Великобритании. А парнем актер пошел. Случайный актер он на самом деле, об этом тоже говорят, потому что у него прекрасное образование. Он окончил престижный Нью-колледж при Оксфордском университете. Изучал английскую литературу. Собирался писать докторскую диссертацию по искусствоведению, но попал на съемочную площадку и все, и все. И пиши пропало, потому что действительно прекрасный актер. Еще поговаривают, что он жутко страдает от страха перед сценой, и у него даже случаются панические атаки, представляете? Но при этом актер, который принимает участие во всеразличных мероприятиях и так далее, и так далее. Так, что еще есть интересного? Ой, давайте прям процитирую. Жанр, который принес ему мировую славу и миллионы долларов, сам Хью откровенно недолюбливает. Он не любит романтические комедии.
1: Ой, посмотрите.
0: И неоднократно в этом признавался.
1: И что?
0: Да ну и ничего.
1: Пусть вот снимается в фильмах ужасов.
0: Не, ну может быть, ну как бы.
1: Ждем, Хью,
0: да.
1: Ждем.
0: Все может быть. Ну и еще что пишут, так достаточно интересно. Долгое же время Грант считался убежденным холостяком и заявлял, что, ну, не верю в институт брака.
1: Доигрался,
0: это
1: ага.
0: Все не мое, однако после 50 его жизнь круто изменилась. И за короткий срок у него родилось 5 детей. 5.
1: Молодец!
0: Отец-герой! Просто-таки. Ну, но вот такая история.
1: Бывает у мужчин такое. Попробовал, да вроде интересно.
0: Понравилось.
1: Второго, а еще, а может, третьего. А потом они уже, дети, начинают друг за другом ухаживать. Да, и уже все удобно. Слушайте, ну, великого Хью давайте поздравим, разумеется. И если у вас сегодня день рождения, здорово, что вы в один день с Хью Грантом родились, а может, и он с вами, тут все зависит от даты, вернее, от цифры, от года. И мы вас, конечно же, всей страной с днем рождения поздравляем.

0: Ace of Base со своим практически главным хитом на радио 7 на 7 холмах. И кто знает, вдруг именно с этой песней у вас связаны какие-то очень интересные воспоминания. Расскажите их нам на сайте radio7.ru, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана. Если ваша история окажется совершенно шикарной, мы обязательно расскажем ее в рубрике «Игре мой саундтрек» уже через 20 минут. И автору прекрасных историй вручаем не менее замечательные призы на память. 8.52 в столице до конца этого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Куда срочно перенести рабочие чаты?
12: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
13: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
2: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран

Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Всем доброе утро. Здравствуй, лето, ты вернулась. Вот с таким прогнозом от синоптиков для Москвы и Подмосковья будем жить сегодня-завтра. Сообщили метеорологи, что в среду ожидается до плюс 21 градуса тепла, много солнца и без осадков. Завтра показатели на термометрах вообще уйдут за плюс 25. И тоже пообещали без дождей.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
5: В Москве 9 часов утра. Какая неожиданность. Денис Лызин с новостями. Где это видано? Доброе утро.
3: Ух ты, сам пришел. Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Страховой рынок у нас в стране пополнился новым полисом. Это новинка для водителей. Теперь, сообщается, автовладельцы могут застраховать машину от ударов дронов. Это отдельный полис, который не привязан к действующим.

0: сказка или ОСАГО. Годовой тариф, даже есть уточнение по цифрам, по нему разброс от 3 до 8 тысяч рублей. Это в зависимости далее от покрытия. 400 тысяч, 1 миллион или 2 миллиона. Сообщается, что вот эта новая страховка покроет как полное уничтожение, так и локальные повреждения авто от БПЛА или упавших частей. Тут важно, что если этот инцидент классифицируют как теракт или как диверсию. Стандартная каска. Для сравнения, вот такой риск дроновый включает до сих пор очень редко. А вот новый полис можно оформить или как самостоятельную автозащиту, или как, опять же, дополнение к имеющимся договору на руках. Эксперты советуют только выбирать лимит, исходя из рыночной цены вашей машины и, собственно, стоимости вдруг потом ремонта. На первом отрезке высокоскоростной ЖД-магистрали Москва-Петербург, а это отрезок от Зеленограда, рядом со столицей России, и до Твери, возведут десятки инженерных объектов ради преодоления участков со сложным рельефом. Это в том числе и реки, и автодороги. И чтобы будущее, эта железная дорога, сохраняла, сообщается, заданную траекторию по плану, ну и заявленную, главное, в высокую скорость поездов, объявили, что начинают возводить специальные инженерные сооружения, и цифры, причем, можно уже оценить. Вот на первом создаваемом этом участке высокоскоростной ЖД-магистрали там протяженность всего 130 километров. Появится 51 такой объект. Мосты, путепроводы, эстакады и так далее. После строительства Крымского моста, напомню, создание железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом стало следующим таким же масштабом проектом. Движение полностью там собираются открывать по плану на майские в 2028 году. Ну а 5 октября, вот уже примерно через месяц, в Японии, туда давайте перенесемся, в следующей новости проведут турнир по сну. Поскольку всем известен, мягко скажем, такой необычный креатив японских шоу, будем в курсе, как жители этой страны подойдут к задаче, а как же выиграть много денег, просто уснув. Ну как просто? Участникам турнира по сну в Токио дадут 1,5 часа на засыпание, и выиграет тот, кто уснет быстрее всех. При этом и вот тут подключается дивный японский креатив таких шоу, турниров, состязаний. Спокойно, ведь уснуть никому не дадут. Конкурсантам будут специально мешать шумом, музыкой, шутками и так далее, любым отвлечением от нужного процесса. Да, что касается приза. Победитель получит более 2 миллионов йен, это почти 15 тысяч долларов, или более 1 миллиона рублей на наши.
1: Так, девочки, которые в декрете, вам там мешают определенные люди спать, так что вы натренированные, едете и выигрываете. Вот, вот.
0: Хорошая мысль для наших девчонок.
2: Так, смотрите, получается, и Света бы выиграла после утренней смены.
1: Ну да ладно, мы
0: Света не в декрете, а Света в эфире. Давайте я продолжу немножко дальше, да. И хотя предстоит 5 октября в Токио очень веселый, в общем-то, да, турнир по сну. На самом деле, уважаемые радиослушатели, повод к нему наисерьезнейший. Это проблема недосыпа в Японии. Именно там средняя продолжительность сна, будем опять же в курсе, одна из самых низких в мире. От силы 6 часов на поспать, а потом на работу, иначе стыдно. Такие традиции.
1: 6 часов.
0: Согласен. Ну, вот это наш юмор.
2: Плачь, Ярославна.
0: Часов 5 поспали в эфир.

0: Ну, мы надеемся, у вас сон сегодня был продолжительный. Вы бодры, веселы, а если нет, ну, делайте приемники громче, куда деваться. Много прекрасной музыки впереди, чудесная совершенно история в рубрике «Мой саундтрек» уже через 10-15 минут. Ну и, конечно, тема этого утра.
1: Да, сегодня мы отмечаем Международный день красоты. Причем красоты в таком очень широком смысле. И решили у вас спросить, а что самое красивое вы видели в своей жизни?

0: подпевали красивые песни. The Road to Mandalay, Робби Уильямса на радио 7 на 7 холмах. Ну, друзья, мы продолжаем это утро с вашими комментариями. Как всегда в это время, пора поговорить о красивом.
1: Ответственно заявляю, что сегодня самые красивые фотографии у нас в социальных сетях. Потому
0: да,
1: что
0: и вчера
1: люди,
0: были тоже красивые, слушай.
1: На сегодня особенно. Сегодня прям люди стараются. И действительно, самые красивые моменты выкладывают. Казалось бы, предельно простое фото. Ну, мальчишка, да, вот на фоне зимнего пейзажа, но так изумительно переливается вот этот иней. И пишут еще, да, что красиво, когда зимой все инеем покрывается. Ну, правда, красота, Ирин, согласны.
0: Хорошо, когда это два дня, да, например, посмотрел эту зиму и все, и потом вернулся в зелень. Да, никогда полгода, да.
1: Мы тут коллективом не любим зиму.
0: Мы уже начали страдать чуть-чуть. Надежда, ее сообщение ВКонтакте она прислала, и я не знаю, кто это перебьет. Вот правда не знаю. Попробуйте... Дамы, именно дамы.
1: А ну-ка.
0: Смотрите, итак, давай. Она пишет. «Самое красивое, что я видела и вижу каждый день, это зеленые глаза моего мужчины. В них и горы Алтая, и наши глубокие озера, и покой родного дома, и поэзия Пушкина, и безграничность безоблачного неба, и его ко мне нежность».
1: А у моего карие, у меня ассоциации не очень.
0: Вот я же говорю, дамы, вы как-то постарайтесь это перебить, потому что не будьте как Света. Не пишите ему сегодня. Так, Сереж, я, в общем, на маркетплейсе корзину накидала, надо оплатить. Или там, Витя, будешь идти, купи хлеб.
1: Ну а вот, что делать? Ну, жизнь.
0: Это заявка на... Ты как хочешь, я сегодня буду за этот комментарий.
1: Ну красиво.
0: Если не придет что-то лучше.
1: Красиво, согласна, ладно. Ирина, доброе утро, пишет, да, прекрасно наша великая необъятная родина, каких только природных заповедников у нас нет, какие у нас столько растений не растут, какие звери только не обитают. Кстати, да, кто-то выше выкладывал фотографию на песке, причем песке черном, вулканическом, это Сахалин или Камчатка. Отпечаток лапы медведя.
0: О!
1: Представляешь? Вообще красотища. Ну так вот, продолжим. Были в мае этого года в Тульской области. Это были Романцевы горы. Закаты не хуже, чем на Кубе. Муж геолог и сын шахматист у меня тоже очень красивые. И фотографии приложены. Класс.
0: Отлично. Ну и Александр тоже заявку на победу. Посмотрите, как хорошо пишет. Доброе утро, Света, Дима и всем-всем-всем. Что значит видел самое красивое в жизни? Я вижу красоту каждый день. Я вижу жену, сына, солнце в окне, собак на газоне, людей в автобусе, пирожок в своей руке, птиц на проводах. Кругом красота, цветы красивые, наши старые храмы красивые, как все расписано, глаз не оторвать. Еще мне нравится ходить в музей и на выставки народного творчества, чтобы посмотреть, какую красоту люди делают руками. Мы все красавчики, умницы и молодцы. Так что продолжаем радоваться жизни, наслаждаться красотой, всем счастья и здоровья.
1: И даже нечего добавить. Красиво.
0: Давайте песню послушаем.
1: Давай.
0: Мадонна через мгновение на Радио 7, а затем, друзья, еще одна красивая история. Прямо замечательная в рубрике «Игре мой саундтрек». И мы расскажем вам, как и вы можете поделиться своей историей под музыку Радио 7.

0: Мадонна, Like a Virgin на Радио 7 на Семи Холмах. И мы уверены, у вас тоже есть история под эту песню. Под любую песню есть своя личная история, но у нас очередная.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Так, у нас очередная история какого-то красивого момента в жизни в сопровождении какой-то очень красивой песни. Вы эти истории вспоминаете, отправляете нам на сайт Радио 7, а мы с удовольствием выбираем лучшие и озвучиваем в эфире.
0: Сегодня у нас история от Нины из Москвы. История хороша, песня невероятная, но, как всегда, мы, знаете, чуть-чуть ее завуалируем. Вот сейчас вам Света эту песню расскажет, историю про эту песню. Ну, Нина могла бы.
2: Да тут
0: бы.
2: Супер, красиво, на самом деле, супер-супер.
0: История шикарная, а потом мы еще и с Ниной лично познакомимся. Поехали.
2: Итак, от всей души приветствуем, любимая Радио 7. Эта песня изменила мою судьбу ровно 19 лет назад, подарив любовь всей моей жизни. В тот вечер парень, который мне очень нравился, приехал в гости. Мы общались, и вдруг, вот это мне очень понравилось, и вдруг он решил спеть для меня эту песню. Без всякой сцены, спецэффектов, микрофона, просто здесь, рядом.
0: То есть просто взял и заорал.
2: Да.
0: Впечатлился.
2: Но в его исполнении было столько искренности, драйва и настоящей мужской энергии, что мое сердце просто растаяло. Когда он пел эту песню, я поняла, что с ним, вот с этим человеком, готова пойти на край света. Он стал моим мужем, и вот уже почти два десятилетия мы идем по жизни рука об руку. Но каждый раз, когда этот хит звучит на Радио 7, мы забираем, прибавляем громкость и с улыбкой вспоминаем тот самый вечер в гостях, с которого началась история нашей любви. Ну и, конечно же, мы начинаем подпевать с огромным удовольствием. И самое интересное, что это не конец истории. В 23-м году я захотела сама спеть для мужа эту песню на его день рождения. И чтобы осуществить задуманное, записалась в вокальную студию. Когда я говорила по телефону с руководителем студии, сын услышал, попросил взять его с собой. И в итоге, вот, ребята, вот тут внимание, в итоге у него, у сына, да, при прослушивании обнаружили уникальный голос, такое сочетание баритон-бас. И сейчас он учится в музыкальном училище имени Галины Вишневской на вокальном отделении. Вот так эта легендарная песня стала отправной точкой в выборе будущего нашего сына. С уважением к вам и с огромной благодарностью, что есть такое радио. Жуковы, Саша и Нина.
0: Великолепная история, Нина! Так было приятно все это читать. Здравствуйте, с добрым утром.
2: Добрым утром.
3: Здравствуйте.
0: Ну вы как это со стороны слов? Сделайте приемчик чуть тише, пожалуйста. Мне приятно себя слушать, конечно, но лучше вот в собственных наушниках.

0: начала.
1: Спасибо огромное. Супер. Так вот, Нина, удалось передать смысл истории? Все получилось?
0: Да, я думаю, что да.
2: Отлично.
1: Слышно, да?
2: Думаю,
1: как будто
2: да.
1: Нина, да, ну, как Галина Вишневская тоже. Да, ребят, неплохо, нормально, справились. Света, садитесь пять. Ладно, Галина, кроме шуток теперь, скажите, пожалуйста, сейчас вы будете слушать эту песню с теми же самыми ощущениями?
0: Да, я буду слушать с теми же ощущениями, с теми же воспоминаниями.
2: А можно? А можно вас попросить вот прям небольшой отрывок? Обычно мы просим просто объявить.
1: Да,
2: ну,
1: вы
2: а здесь,
1: спели.
2: Конечно, мы попросим спеть вас. Ну, чуть-чуть.
1: Сейчас я уберу музыку. Все.
0: It's my life. Bon Jovi.
1: Хорошо. Договорились. Тогда вы подпеваете. Вот теперь уже можете делать приемчик погромче. А мы вам вручаем портативный фотопринтер в качестве приза за вашу прекрасную историю. Благодарим. История великолепная. Песня еще лучше. Bon Jovi, It's my life. Прямо сейчас на Радио 7.
3: Мой саундтрек на Радио 7.

0: Друзья, завтра в это же время на Радио 7 на Семи Холмах мой саундтрек и ваша история. Расскажите, под какую песню Радио 7 вас пробуждаются самые лучшие воспоминания. Расскажите эту историю и в качестве приза заберите портативный фотопринтер, если мы эту историю выберем и озвучим в эфире. Radio7.ru. Заходите на сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана и отправляйте свою историю нам. Будем очень ждать. Ну а для вас впереди «Карма» и рубрика «Хорошие манеры» с Татьяной Баран. 9 часов 21 минута в Москве. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Radio 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама. Радио 7 представляет. 23 сентября. Государственный Кремлевский дворец. Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женщины.

0: женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Перуква. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru. 6+.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на aeroflot.ru.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
3: Кар-кар-кар-кар-кар-кар-прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
4: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.

0: никогда.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.ком.рф. Не оферта.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. И этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.

0: Кей-Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье. На берегу залива Онежского озера вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Just Be Good To Me от Карма на Радио 7 на Семи Холмах. Едем дальше, как всегда, с прекрасной музыкой. С нами Милен Фармер. Настоящее счастье от Фаррелла Уильямса. И That's The Way It Is от Селин Дион через пару минут.

0: 9:28 в Москве, и это самое доброе утро на Семи Холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Несмотря на то, что первые осенние заморозки в Подмосковье были в ночь на среду, местами в области термометры показывали уже что-то около нуля. Летняя погода вернется в столичный регион на сегодня-завтра. По данным синоптиков, повышение температуры начнется днем, когда столбики термометров покажут до 21 градуса тепла, а завтра вообще ветер меняется с северо-западного на юго-западный и обещают, что на Москву с Подмосковьем пойдет субтропическая жара с Черного моря. В итоге завтра прогнозируют июльскую погоду до плюс 26. Да и сегодняшний плюс 21 тоже очень неплохо. Это уже градусов на 10 выше климатической нормы для начала осени. Стартовала разработка проекта планировки для реконструкции Вербилковского проезда на севере Москвы на участке от Дмитровского шоссе до улицы Дубнинская. Главная там задача – увеличить пропускную способность дороги путем расширения проезжей части сразу до 4 полос движения, то есть будет по 2 в каждом направлении. И это обещают серьезно улучшить транспортную доступность всего Дмитровского района, потому что в результате будет комфортный подъезд к нескольким социально значимым и важным экономическим объектам. Это в том числе крупный торговый центр, политехнический колледж номер 8 и распределительный центр Лианозовского молочного комбината. В итоге все это снизит нагрузку на местные дороги на севере города. В городском округе Химки в Подмосковье началось строительство нового остановочного пункта «Монумент» на МЦД-3. Появится он на участке между станциями Молжаниново и Химки на 23-м километре Ленинградского шоссе рядом с монументом «Противотанковые ежи». В районе будущей остановки МЦД-3 живут сейчас примерно 30 тысяч человек, поэтому новая станция, а там будет 3 лифта, 6 эскалаторов, позволит им быстрее доезжать до Москвы и обратно. Платформу «Монумент» на 3-м диаметре планируют сдавать в конце следующего года. Ну и кроме того, объявили, что там еще появится пешеходный удобный переход через железнодорожные пути. А теперь поизучаем ситуацию на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что в плане подъездов к столице больше всего стоять на 9:30 утра приходится на Щелковском, на Савихинском, энтузиастов, на Ленинградском, Киевском, Каширском и особенно на Новой Риге. На МКАД прям стоят внутренняя сторона на юге и юго-западе, также на северо-западе по стороне внешней. Ну и по городу самый-самый затор на Можайском с Кутузовским сейчас. Там вообще все в красном. У меня на этом все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: Фаррелл Уильямс и его «Счастье» на Радио 7 на Семи Холмах. Какое красивое счастье доставляет вам счастье, и это не тавтология, рассказывайте в наших соцсетях. Уже через час подведем итоги этого утра и выясним, кто же получит главный приз за лучшую формулировку красоты, о том, что вас окружает. Ждем, пишите, чем больше, тем лучше.
1: Да, еще мы очень любим вести себя красиво. И у нас есть эксперт, да, в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Елена из Твери. Я работаю бухгалтером. Часто надеваю в офис любимый комплект довольно крупных украшений. А вчера мне впервые высказали, что это якобы непрофессионально. Но я же не общаюсь с клиентами, я не участвую в представительских мероприятиях. Почему я не могу носить в офис украшения, которые хочу?
3: Я бы, наверное, предложила начинать в этом случае отталкиваться от того, какие есть внутренние правила у конкретной организации. Потому что чаще всего они есть. Если же широко рассматривать этот вопрос, то для делового, в частности, этикета очень важен контекст. Потому что на работе и в офисе прежде всего это деловая сфера взаимодействия. Поэтому деловой формат все равно остается деловым. Чуть более расслабленным, возможно, если нет строгих правил, но все равно деловым. Даже если сотрудник не встречается там с клиентами или там партнерами и не ходит на протокольные мероприятия. Поэтому, на мой субъективный взгляд, все-таки чуть скромнее и чуть сдержаннее во внешнем вот таком формате нужно быть, потому что, ну, меньше шансов, что будут какие-то претензии. Ну и плюс ко всему крупные украшения иногда создают определенный шум, когда, например, браслеты там стучат о стол или о клавиатуру, когда набирают там какой-нибудь текст, например, или там бусы при ходьбе могут как-то там позвякивать. Поэтому на всякий случай либо уточнить этот вопрос прямо напрямую у там руководства, да, как у нас принято одеваться и куда можно зайти в формате украшательств, ну, либо просто постараться проявлять себя за пределами офиса и уже там надевать все самое нарядное.
0: Спасибо большое. Друзья, самые нарядные вопросы, а может быть, какие-то попроще, главное, связанные с темой этикета и хороших манер, задавайте Татьяне Барановой на сайте radio7.ru.
2: Радио 7. Реклама.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что такое раннее бронирование?
7: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
6: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
7: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
6: Приключения в Африке и Южной Америке.
7: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
6: И никакой суеты в канун праздников.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
6: Sodis.ru.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.топ.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
11: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
10: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
12: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущениям и желаниям.

режиссер постановки «Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк Дашков 5». С 6 августа. 18+. Радио 7.

0: Юрий Микс и те самые Sweet Dreams на радио 7 на Семи Холмах. 9:45 в столице, друзья. Нам снова пора кого-то с чем-то поздравить.
1: Так, а давайте пойдем по той же схеме, перечисляю фильмы.
0: Давай.
1: Вы угадываете, о каком актере идет речь. Я попросил, кстати, собственно, ИИ собрать из разных жанров его фильмы, его работы. Ну, давайте попробуем. Итак, чтобы такое, чтобы вы не сразу догадались. «Неограненные алмазы».
0: Мимо.
1: Такая лента, да. «Опустевший город». «51 поцелуев».
0: Адам Сэндлер?
1: Ну да!
0: Серьезно, Адам Сэндлер сегодня?
1: Да.
0: Это один из моих любимейших актеров.
1: Серьезно?
0: Ники Дьявол-младший, какой фильм шикарный. Большой папа, что там еще
1: Счастливчик
0: с ним?
1: Гилмор.
0: Не шутите с Зоханом.
1: Конечно, с культом по жизни. Да, можно бесконечно перечислять. Из еще работ, вот говорят, такие знаковые, на самом деле, «Прорваться в НБА». Он был очень хорош. «Одноклассники» часто вспоминают. Это такая дружеская комедия. Что можно про него сказать? В начале 90-х Адам был звездой

0: культового вечернего шоу, однако в 95-м его неожиданно уволили вместе с другом Крисом Фарли из-за падения рейтингов, что подтолкнуло его полностью уйти в кино. Ну, то есть не было бы счастья, но несчастье помогло. Благодаря эксклюзивному и крайне выгодному контракту со стриминговым сервисом Netflix, оказывается, для меня было полной новостью, Сэндлер регулярно возглавляет списки самых высокооплачиваемых актеров мира, причем периодически обгоняет Тома Круза и других суперзвезд. Представляете? Еще. У него есть фильм «Такие разные близнецы». Это фильм 2011 года. И это просто рекордсмен антипремии, потому что он вошел в историю, победив абсолютно во всех 10 номинациях премии «Золотая малина» за худшие кинематографические достижения. Ну и Сэндлер признается, что перестал читать рецензии на свои фильмы после выхода комедии «Билли Мэдисон» в 95-м году. В общем, снимает кино исключительно ради удовольствия зрителей и своих друзей. Вот он говорит, что я ориентируюсь вот исключительно на своих друзей. Вот если им понравится, вообще все будет отлично и хорошо. И еще, актер обожает баскетбол. Его часто можно встретить и на обычных уличных площадках, где он на самом деле, вот как замечают многие, абсолютно без пафоса играет вот с теми людьми, которые тоже приходят просто поиграть. Ну, хорош же! Ну, хорош!
1: Великолепен! А тот самый фильм «Певец на свадьбе», ну, помните же, да? Где эта песня? Вот она, эта песня. Помните, он же пел ее. Это Адам Сэндлер поет. Классно же?
0: Так я тоже умею.
1: В смысле так? Нет, ну ладно, просто пересмотрите. Это действительно один из лучших эпизодов. Сейчас же будет припев, наверное.
0: Умею!
1: Прекрасный Адам, с днем рождения вас, разумеется, друзья. Но если у кого-то из вас сегодня день рождения, как всегда, мы всей страной вас поздравляем, присоединяемся к наилучшим словам.

0: Одна из главных звезд Франции, Милен Фармер на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и мы тоже о звездах, знаете ли, астропрогноз прямо сейчас.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, внимание, знаки огня. Середина недели принесет вам редкий шанс перехватить инициативу в проекте, где остальные проявили медлительность. Овны, львы и стрельцы. Не зевайте, это ваш шанс заслужить авторитет и уважение.
0: Знаком Земли день подарит долгожданное ощущение полной ясности в материальных вопросах. Здорово, тельцы, девы и козероги смогут выстроить четкую и надежную стратегию расходов на грядущий сезон. Главное, чтобы и доходов.
2: Да. Знаки воздуха держите под контролем. Любые эмоциональные порывы и избегайте спонтанных споров. В общем, желание близнецов, весов и водолеев непременно оставить последнее слово за собой может обернуться охлаждением отношений с важным человеком.
0: Знаки воды. Сегодня звезды помогут вам увидеть скрытый подтекст в недавних событиях. Раки, скорпионы и рыбы. Подумайте о том, как обратить его себе на пользу.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Алло, ну как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «Автобан». 0+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
4: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
5: Сейчас главное верить и ждать.
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
11: Эргоферон.
12: Мы всей семьей им лечимся.
10: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
13: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Здравствуй, лето, ты вернулась. Вот с таким прогнозом от синоптиков для Москвы и Подмосковья будем жить сегодня-завтра. Сообщили метеорологи, что в среду ожидается до плюс 21 градуса тепла, много солнца и без осадков. Завтра показатели на термометрах вообще уйдут за плюс 25. И тоже пообещали без дождей.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 10 часов утра. Денис Лизин и новости. Безупречное сочетание. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света. Привет всем. Доброе утро. Будем в курсе. Правительство поручило Минтруду, Минздраву, Минфину на троих следующему лету разработать пакет обновленных мер по стимулированию рождаемости и поддержке семей с детьми. Будут новации. Власти сообщили, что при подготовке вот этих новых очередных предложений по поддержке учтут поручение президента, например, о поддержке семейных в зависимости от количества детей и еще об увеличении материнского капитала в зависимости от очередности рождения чада. А до этого, до февраля, Минцифры и Минтруд, тут на двоих, еще и обеспечат возможность одновременной пакетной подачи документов через портал госуслуг для получения всех сразу федеральных мер соцподдержки, положенных в стране при рождении ребенка. После того, как с этого месяца, с сентября, с осени, началось массовое внедрение цифрового рубля для всех желающих, как третьего вида денег, наряду, напомню, с наличными и по картам, объявили сейчас пару важных новостей в продолжение темы и на перспективу. Первое. На фоне того, что цифровой рубль уже легко интегрирует в банковские приложения для смартфонов на платформе Android, но при этом трудности есть у владельцев смартфонов Apple, объявили, что цифровой рубль в банковских приложениях для пользователей яблочной техники у нас в стране появится к концу года. И второе, налоговая тоже. Скоро сможет видеть технический след каждого цифрового перевода. Это перспектива 2027 года. Следующим летом в выписках для налоговой появится...

0: цифрового перевода. Это перспектива 27-го года. Следующим летом в выписках для налоговой появится отсоединить рублей. Еще одна новость есть. Она в подтверждении как кино по литературным произведениям. Таня еще комедия «Недоросль». А самым-самым лидером по покупкам стала пьеса Александра Острова. Ее продажи сейчас выросли по сравнению с августом в 14 раз.
1: Ну тогда скажите, коллеги, отчего люди не летают как птицы? Тебе кажется иногда, что ты птица?
0: Кажется.
1: Встал бы на вершину горы, так и тянет лететь, да?
2: Орлы,
1: вот так бы разбежался,
2: орлы
1: поднял
2: наши
1: руки и полетел. А не помните, что ли, там монолог Катерины?
0: Катя первая.
2: Молодец.
1: Все правильно. Так что прыгайте, Катерина, один раз можно все.

0: С добрым утром, друзья!
1: С добрым!
0: Продолжаем, ну, точнее говоря, заканчиваем, но заканчивать будем красиво, потому что еще час мы вместе, еще час будем слушать отличную музыку, обязательно поговорим о кино и, конечно, будем триумфально завершать тему. Красиво при этом.
1: Да, ну мы, кстати, тему будем завершать, но день-то еще продолжается, а сегодня Международный день красоты, и нужно вспомнить что-то красивое, что вы в своей жизни видели, ну или поздравить свою вторую половинку, сказать, мол, ты красивая в моей жизни. Ну и так далее, и так далее. Ну и, конечно, мы приглашаем вас в наши соцсети, чтобы вы рассказали действительно о том, чего красивого насмотрелись.

0: время вернуть вспять. Ни к чему. Хотя на сегодня можно, знаете, вот на эту пару часов, чтобы вспомнить, что самое красивое видели в жизни. Рассказывайте.
1: У нас, кстати, в социальных сетях еще и голосование есть. Можно выбрать какой-то подходящий для

0: У вас вариант. Ну, давайте перейдем действительно к комментариям. Сегодня кого куда, что называется, направляет, когда вспоминаем что-то красивое. И для каждого же красивое все-таки действительно свое. Потрясающей красоты закат выложила Ирен. Спросила, правда, я, где это территориально было снято, пока не подсказано, но...
1: В Мытищах.
0: Вполне может
1: вполне,
0: быть.
1: Почему нет?
0: Да, но это запустило действительно вот прям череду публикаций фотографий с закатами. Невозможно красиво. Просто невозможно красиво.
1: У Юрия очень интересная история. ВКонтакте он прислал, пишет, у меня есть повторяющийся сон. Вот один и тот же. Мне снится так. Какой-то великолепный город. Красивейший. Я на его объехал уже множество городов, но тот самый красивый до сих пор пока не нашел. А? Романтично?
0: Ух ты, да. Так, сегодня, услышав этот вопрос, я вспомнила своего отчима. Идем мы с ним гулять. Осень, я, как обычно, ною. Дождь, слякоть, грязь, ну фу. А он отвечает, Светка, да ты чего? Посмотри, какие красивые деревья. Все в разноцветных листьях. Комаров нет, грибы пошли. Обожаю осень. Идем зимой. Я опять недовольна. Холодно, снега по колено сюда. Вы как москвичка себя ведете, Света. Мы тут привыкли там все ругать каждый день. Так он смеется, ты чего? Посмотри, как снег блестит, все вокруг белым-бело, скоро Новый год, обожаю зиму. Его, правда, уже нет рядом, но он будто заложил во мне вот что-то очень важное, умение видеть прекрасное, даже тогда, когда на первый взгляд все кажется серым. Так что, Дим, наступит зима, я попробую тебе доказать, что, ну, снег, ты посмотри, как красиво, как блестит, как вот, ну, чисто же все выглядит.
1: Знаешь, когда попробуй мне, когда в Москве будет, например, в феврале плюс +2, ага. Ты будешь по ветру идти вдоль Садового кольца, да, вот где-нибудь в районе Курского вокзала, да, будет ветер, слякоть. Вот тогда мне расскажи, какая там красота.
0: Ой, все.
1: Ну, все так все. Возьмем паузу. Друзья, ждем ваши истории. Заходите в наши соцсети. Рассказывайте в этот день красоты, что самое красивое попадалось вам на глаза.

0: отправить родным, близким, друзьям, коллегам, чтобы они улыбнулись или заинтересовались тоже.
1: Так, ну давайте около спорта чуть пройдемся. Россиянина Матвея Сафонова, выступающего, да, за французский ПСЖ, номинировали на звание лучшего вратаря года.
0: А, кстати, не иллюзорные шансы, что он выиграет.
1: Думаешь?
0: Конечно.
1: Вообще вполне
0: допустимо.
1: А почему нет?
0: Да,
1: ну, охотно верю.
0: Кто?
1: Да, ну, кто кроме него, ты хочешь сказать. Так, ну вы знаете, вот одна новость вот уже про Месси мне попалась, и непонятно. Он, оказывается, начал скупать футбольные клубы. Причем футбольные клубы, не сказать, чтобы какой-то высокой лиги, скажем так. Выкупает 100% акций испанского клуба единолично. Он в этот раз без участия каких-либо третьих лиц, ну, тут может себе позволить. Команда базируется в провинции Аликанте, ну, и так далее, и так далее. А зачем, ну, как бы, человек, который вот собирается завершить карьеру, скупает не очень успешные клубы, Дим?
0: Тебе бы хотелось, чтобы он купил «Спартак»?
1: Ну...
0: Есть, тогда был бы вариант увидеть Месси на трибунах «Спартака».
1: Это было бы неплохо, если бы это еще повлияло очень хорошо на их...
0: успеваемость, я понимаю, о чем ты.
1: Ну, вообще отлично! Ну ладно, «Спартак» чемпион. Так, хорошо, идем дальше по новостям. Зацепила меня новость. Давайте буду цитировать. «Отец года», в кавычках, приговорили вот этого самого отца года к обязательным работам за обман россиянки ради PlayStation 5 для сына. Что случилось на самом деле? Мужчина убедил знакомую, что ей грозит дело от госнаркоконтроля, и выманил у нее 80 тысяч рублей на приставку, игру и джойстик для сына, сообщается в новостях. Но я что-то очень сомневаюсь,
0: для что для сына. Да, GTA 6 выходит, да, в ближайшие там недели. Он для сына. Кому вы врете, мужчина?
1: В самом деле.
0: Дело раскрыто, все.
1: Так, по поводу ярких выходов. Мы с вами, наконец, дождались новой работы Юры Борисова в Голливуде. Вышел трейлер фильма «Искусственный». О чем фильм? О создании OpenAI. Там драма внутри компании, которая развивалась в 2023 году, собственно, показывается. Трейлер уже есть, ну, поищите в сети, действительно, ну, как бы, оно того стоит. Мне кажется, нужно будет смотреть. Ну, и что касается грамотного пиара, мне понравилось очень. Мне кажется, что вот молодцы, с чувством юмора не расстаются, ребята. Южный парк.
0: Так.
1: Переименовали в Южную Америку, потому что создатели заявили, что вдохновились инициативой президента и смелостью и патриотизмом Apple и Google.
0: А их не волнует, что есть еще одна Южная Америка, и как-то придется оспорить?
1: А там вообще никого ничего не волнует. Там вон озеро переименовали, и вообще никто не дрогнул.
0: А, Луна там имени Трампа
1: конечно,
0: уже, да, там уже
1: да,
0: все пошло.
1: Да, да, это же в эту сторону.
0: Роскосмос говорил позавчера, по-моему, давайте что-то с Плутоном сделаем. Сатурн окольцованный уже для вас, вас ждет, надо забирать. Ну, послушайте, такие вещи в мире творятся. Надо, пора. Так, Свете, спасибо. Впереди, друзья, Света уже начала говорить про Юру Борисова. Мы поговорим о классике кино, но это будет чуть-чуть позже. Ну и, конечно, ваши комментарии.

0: Shocking Blue, и, разумеется, легендарная Venus на Радио 7 на Семи Холмах. Раз уж мы тут говорили о планетах, о Плутоне и о Луне, в том числе говорили, вот вам, пожалуйста, теперь еще и Венера. Далее Maroon 5 и Кристина Гирлера, The Pussycat Dolls и Дезри в российской столице 10.19. Всех с добрым утром.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на ДСК1.ру и на наш точка.дом.ру. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Речной круиз осенью с Водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
6: ООО «Водоход», ОГРН 104-779-609-4697, Москва, 0+.
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Я планирую развитие компании, а грузовичков бизнес планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а грузовичков бизнес организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а грузовичков бизнес развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и грузовичков бизнес занимается моим делом. Грузовичков бизнес. Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным.

0: Дезри, лайв на радио 7 на Семи Холмах. 10:28 в столице, мы снова в соцсети за вашими комментариями. Утро на Семи
1: Холмах. Можно поделюсь, Дим? Ну, могу же личным поделиться. Мы сегодня все утро говорим про Международный день красоты. И буквально 6 минут назад получила сообщение от мужа. Ты самая красивая.
0: А то есть, Дим, ты пропустил момент, где она про твои глаза говорила, да? Ладно, один-один, все, я молчу.
1: Тихо,
0: хорошо,
1: тихо, пожалуйста. Ну, слушай, он так редко это говорит, поэтому очень ценно, и спасибо
0: большое. Надо отметить, Свет, побежали в магазин.
1: Обязательно. Так, господа, мы ждем вас в наших красивых социальных сетях. И сегодня мало того, что сами соцсети красивые, потому что ленту так посмотришь, действительно приятно глазу, но еще сегодня огромное количество сообщений от наших слушателей, которые действительно красивы, невероятно. Ну, по крайней мере, вот из последних видео вот этой лунной дорожки по морю. Боже, какая красота. Вы знаете, правда, на каждое смотрю и думаю, почему я еще на работе? Ну почему я на работе? До отпуска так далеко. Ну это же просто больно высматривать все это.
0: Елена в этот день, 9 сентября, увидела самое красивое своего первого сына. Своего первого ребенка, вернее, младенца, потому что потом у нее еще родилась девочка спустя 16 лет. Но сам факт, сегодня у сына Елены Кузьминой день рождения. Сын Елены, мы вас поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Здорово, что все так совпало. Красиво получилось.
1: Так, нам пишет Иван, тут очень много фотографий. Ну, некоторые, конечно, сложно смотреть людям, которые еще не завтракали, сидят на работе, потому что мангал такой красивый. И пишет, собственно, человек, на отдыхе, в дальних поездках, путешествиях и приключениях можно увидеть самые простые вещи в прекрасном и красивом исполнении. Или просто поймать красивое мгновение. Ну, то есть, да, в путешествиях это правда.
0: Вообще, честно говоря, мангал украшает любое место. Вот куда ни поставь мангал, он везде смотрится идеально. Главное, что там на нем... Хотя это тоже не главное. Главное, мангал. А вы туда можете положить курицу, я не знаю, свинину, рыбу, да все, что вам... Мангал вещь прекрасная. Ты чего мне тогда опять же с утра заговорил?
1: Да,
0: перед обедом, да. Надежда, смотрите, куда тема уходит. Пишет, я восхищаюсь самым красивым в мире натуральными камнями. Это тайна. А-а-а. Это миллионы лет изменений в недрах планеты. Это искусство мастеров камнерезов. И каждый камень уникален. И я сама делаю украшения из натуральных камней. Замечательно,
1: красота.
0: Наталья. А Надежда, извините.
1: А вот еще красота, пишет Евгений. Авиация. Как О-о-о. Бесподобно выглядит момент касания взлетно-посадочного, ВПП.
0: ВПП, угу. Да.
1: Да. Стойка шасси. Какие шикарные узоры рисуют спутный след. Какие облака брызг поднимает самолет при взлете в дождливую погоду. Каждый взлет и посадка каждого самолета – это красота.
0: Поддерживаем целиком и полностью. Взлетный режим.

0: Вот, великолепное сообщение, Евгений, спасибо вам большое. А людям, которые верят в химтрейлы, наш, опять же, большой привет. Не знаете эту теорию заговора? Почитайте,
1: да, знаю,
0: долго, долго пересказывать. Химтрейлы, да, распыляют самолеты, что-то там. Мы продолжаем распылять лучшую любимую музыку. Level 42 буквально через мгновение, и совсем скоро поговорим о кино. И еще, друзья, подведем итоги этого утра, так что успевайте отправить свой комментарий по теме самого красивого чего-либо увиденного в жизни. Утро на семи холмах.

0: The Pussycat Dolls и Hush Hush на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы прямо сейчас говорим о кино, точнее говоря, о классике кинематографа.
1: Радио 7. Синематека.
0: 40 лет назад вышла экранизация романа Умберто Эко «Имя розы» с Шоном Коннери. Причем сам Эко фильм недолюбливал. Это, знаете, известная история, когда редкий писатель рад, когда сложную книгу вот просто сокращают до одной сюжетной линии.
2: Да, да, да.
0: А вот в 2018 году итальянцы сняли сериал, где сюжет уже раскрыли полностью. А вот сегодня мы вспомним еще три атмосферных средневековых детектива.
2: Так, первый будет «Час свиньи» 1993 года. Рассказывает он о странной практике судов над животными в средневековой Европе. Колин Фёрт играет адвоката, защищающего в суде свинью, которую обвинили в убийстве.
0: Сильно.
2: На минуточку, да. В процессе процесса герой оказывается втянут в мир опасных политических интриг.
0: «Чума» 2018 года. И это уже захватывающий испанский сериал о средневековой Севилье. В городе начинается эпидемия, которую власти пытаются скрыть. И вот на этом фоне происходят загадочные убийства, и раскрыть их поручают бывшему военному. Знаете, там потрясающая атмосфера, которая напоминает картины Веласкеса и полностью переносит зрителей в эпоху, где как раз-таки роскошь и красота уживаются с нищетой и грязью.
2: Ну и на финал мы оставили последнюю дуэль от мастера визуальных пиршеств Ридли Скотта. Это мрачная драма о последнем судебном средневековом процессе, в котором правда выяснялась поединком. Лента показывает три точки зрения. Двух соперничающих рыцарей и женщины, обвинившие одного из них. Зрителю самому предстоит решить, кому из героев верить, ведь каждый из персонажей считает, что его правда правее. И никто не готов примириться с тем, что правда всегда одна.
1: Синематека на Радио 7.

0: огромное спасибо за прекрасные фотографии. Не знаю, хочется пересматривать и пересматривать. И за приятные слова тоже спасибо, за то, что столько историй вспомнили, прекрасных. Дарья, смотрите, мед
1: давай
0: проливает. А еще... Как прекрасна аудитория утреннего шоу! Всегда приятно зайти в ваш чат и посмотреть, каких прекрасных и добрых людей вы объединили с

0: своими голосами. Тут самое интересное, что Дарья тоже очень красивая девушка. Очень.
1: Ой, вам бы пиарщиками друг друга стать, Свет, конечно.
0: Легко.
1: У вас бы получилось. Елена, самое красивое, пишет она, что я видела, и ради чего езжу каждый год в Сочи, это осень в горах. На эти цвета и рельефы можно смотреть бесконечно, и тем самым осенним воздухом надышаться невозможно. Фотографии в комплекте, это действительно, вот иногда камера даже не передает. Бывает, иногда камера, ну, приукрашивает чуть-чуть, а здесь вот не передает. Очень красиво, Елена, спасибо.
0: Мне от Маргариты еще понравилось сообщение, несколько кадров, и она подписывает, мол, красота есть даже в обычной шишке, которую мы пинаем в лесу, в чайке, шагающей важно по берегу, даже в обычных песочных часах. И фотографии действительно прекрасны. Это вот когда мелочь показана невероятно красиво, просто невероятно красиво.
1: Ну и самое время перейти к победному комментарию. Ох, там, кстати, очень много фотографий, и ну, у нас был свой мотив. Там много было лайков, лайков к этой фотографии, и опять же, про мотив Света расскажешь. Давай, почему именно туда отправляется наш подарок?
0: Текст к фотографиям был следующий. Самое красивое – это моя Камчатка. Так что у вас без шансов. Мы поначалу решили, как смело. Ну ничего себе. Потом мы рассмотрели на одной из фотографий лапу медведя. Ну то есть где-то по песку, да, по пляжу Мишечка такой прошелся. Вот. А потом еще увидели сообщение, мол, а самое прекрасное слушать Радио 7. Вы буквально единственная адекватная станция с прекрасным вкусом к музыке. Мне резонирует. И все это от Владимира Евгеньевича. И мы вдруг задумались и пришли к выводу, что еще ни разу на Камчатку ни кружку, там ничего Радио 7 не отправляли. Непорядок.
1: С вас фото, ну, Владимир непорядок. Евгеньевич. С вас фото,
0: поздравляем! Нам очень захотелось, чтобы наша прекрасная красивая кружка совершила красивое путешествие в красивый уголок нашей необъятной родины.
1: Причем из Италии целое кино про наш там термостакан прилетало. Такое. Владимир, еще раз поздравляем, друзья, и на этом готовы попрощаться с вами до завтра. На всякий случай напомним, что на сайте radio7.ru мы принимаем ваши истории в рубрику «Игру мой саундтрек». Рассказывайте, под какую песню Радио 7 в вас просыпается что-то, что дремлет практически всегда. Ну, а до конца этого часа танцевальная коллекция, 7 песен без перерыва на старте каждого часа. И уже в 17:00 Олег Машков, наш прекрасный коллега, пожелает вам доброго вечера. А мы прощаемся до завтра.
0: Все, красавчики,
1: было
0: пока.
1: Было красиво, да, пока.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
6: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
5: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Всем доброе утро. Здравствуй, лето, ты вернулась. Вот с таким прогнозом от синоптиков для Москвы и Подмосковья будем жить сегодня-завтра. Сообщили метеорологи, что в среду ожидается до плюс 21 градуса тепла, много солнца и без осадков. Завтра показатели на термометрах вообще уйдут за плюс 25. И тоже пообещали без дождей.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
3: Еще раз всех приветствую. В Минпромторге сообщили планы по восстановлению складов у нас по регионам после атак на них беспилотников. Сейчас это пункт первый. Перестраивают, в принципе, логистические схемы. И пункт второй – новые объекты возводят взамен сгоревших. А далее Минпромторг объявил, что вместе с цифровыми платформами до конца года оценит весь объем ущерба, дальнейшую перестройку логистики по товарам и необходимость участия властей в восстановлении объектов. При этом восстановление пострадавших складов будет зависеть от того, нужны ли они будут после изменения схем доставки. Что же касается мер поддержки предпринимателей, которые получили убытки из-за атак БПЛА на свои логистические центры, то ее ввели и для компаний, и для участников. Если, напомню, размер ущерба у них превышает 5% годового дохода. В Миноборнауке допустили, что да, правила приема в вузы по стране могут изменить по причине олимпиадников. Ведомство проанализирует итоги прошедшей приемной кампании, и речь пойдет, возможно, о введении единых правил распределения бюджетных мест по всем вузам, чтобы число победителей олимпиад, которые поступают, напомню, без вступительных испытаний, не сокращало при этом количество мест для сдававших ЕГЭ. Как это было уже летом, даже когда ЕГЭшники-стобальники не могли попасть на выбранное направление в вуз, ну просто потому, что все места брали олимпиадники. Оптимальным решением эксперты считают именно введение единого порядка для всех университетов, когда победители олимпиад и выпускники, сдающие ЕГЭ, поступали бы на бюджетные места в вузы по разным квотам. Сертификация МС-21 и обновленного суперджета завершится в ближайшее время. На этот счет, как уточнили в Минпромторге, сейчас новые отечественные модели самолетов на финальной стадии испытаний. Ну и далее уже этой осенью начнется серийное производство полностью импортозамещенного суперджета 100 в Хабаровском крае. Потребность регионов в новых пассажирских лайнерах сейчас оценивают примерно в сотню машин. Часть потребностей закроют новыми турбовинтовыми Ил-114-300, а часть как раз суперджетами. Еще из ближайшего поставки среднемагистральных лайнеров Ту-214 нашим авиакомпаниям начнутся массово в новом году. Это еще один самолет, целиком оснащенный отечественными системами и деталями. Ну а далее будет выпуск флагмана МС-21. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
4: Кого?
3: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
4: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
5: О, специализированный застройщик юго-запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
6: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
7: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
6: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
7: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
6: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
7: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
6: Sodis.ru.
8: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
9: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно

0: Застрельщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец. Пиррукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле. Пиррукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте pirukua.ru. 6+. Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В джаз-клубе Игоря Бутмана завтра трио Бенито Гонсалеса. Уроженец Венесуэлы, Бенито мастерски соединяет афро-латинские ритмические традиции с духом классического американского джаза. Его стиль – это виртуозный баланс между технической мощью, перкуссионной подачей и глубокой эмоциональной чувствительностью. Гонсалес на протяжении 7 лет был ключевым пианистом в квартете легендарного саксофониста Кенни Гаррета, вместе с которым получил 2 номинации на премию Грэмми. А каждое выступление Бенито Гонсалеса – это мощная заряжающая энергия, виртуозные 88 клавиш и неподдельная страсть к живой импровизации. Начало выступления завтра в 19:30. В МХТ имени Чехова в воскресенье 13 сентября спектакль «Поколение Маугли». Это совместный проект МХТ имени Чехова и благотворительного фонда Константина Хабенского. В «Поколении Маугли» принимают участие больше 120 юных артистов, а вместе с ними на сцену выходят Константин Хабенский, Тимур Родригес, Полина Гагарина, Баста, Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Катерина Шпица, Аня Чаповская, а также артисты МХТ имени Чехова. «Поколение Маугли» не только продолжает традиции Московского художественного театра, открывая новые имена, но и остается важным благотворительным проектом, вовлекающим зрителей в помощь другим. Начало спектакля в воскресенье в час дня и в 18:00 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.com.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков»

0: 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк Дашков 5. С 6 августа. 18+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: 7. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице небольшая облачность без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 12 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Такие сроки РИА Новости обозначила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в первых числах месяца начинается формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются на рабочие места после отпуска как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается. Пик нагрузки идет в конце августа. Поэтому первую волну заболеваемости ОРВИ специалисты традиционно ежегодно фиксируют во втором декаде сентября. Азорский антициклон вернет столичный регион летние температуры. Завтра в Москве и области установится сухая солнечная погода. В городе ожидается потепление до 24-26 градусов, а местами в Подмосковье до плюс 27. Такие показатели температуры будут на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. А уже в пятницу похолодает. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Днем термометры покажут не выше 22 градусов. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября, Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет в конце года, с 28 по 30 декабря. Уже 31 начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 четырехдневных и 2 трехдневных, а также одна увеличенная 6-дневная рабочая неделя. А теперь о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Боровского шоссе, на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского. На Варижское шоссе есть проблемы от поворота на деревню Позняково до МКАД, проспект Мира от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской улицы, а на Варизанское шоссе и Волгоградка тормозят от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошей среды.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
3: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
6: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с «Русским экспрессом».
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Квартал и здание от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем! Мы ее теряем!
2: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
2: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш .рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
6: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
7: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: МХТ имени Чехова представляет «Поколение Маугли». Благотворительный спектакль по мотивам сказки Киплинга, где действие происходит не в джунглях, а в большом и шумном городе. Шерхан исполняет рэп, бандерлоги играют в баскетбол, а главный герой заново познает мир и людей вокруг себя. Это яркий музыкальный спектакль для всей семьи. История про основы, которые никогда не уйдут. Любовь, дружба, солнце, ветер.

0: «Дождь». В ролях Константин Хабенский и 120 юных артистов. 13 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.

0: Сухой и влажный кашель с рингалином нам не страшен.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: «Пятерочка» доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде.
3: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице небольшая облачность без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 13 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
3: Добрый день. Новый поезд свяжет Москву и Минеральные воды. Первый рейс отправится из столицы 1 октября. Билеты уже поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба компании-перевозчика Grand Service Express, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути менее суток. Состав из современных вагонов «Таврия» будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны, вагон класса СВ, специальный вагон для маломобильных пассажиров и их сопровождающих, а также вагон-ресторан. Матвея Сафонова номинировали на приз «Лучшему вратарю мира». Голкипер ПСЖ включен в список французского журнала «France Football», сообщает пресс-служба издания. Россиянин в прошлом году стал основным вратарем парижской команды, выиграв чемпионат Франции, Лигу чемпионов и межконтинентальный кубок. Всего на награду имени Льва Яшина претендует 10 голкиперов. Победитель объявит 26 октября на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Мероприятие впервые пройдет не в Париже. Сегодня Международный день красоты. Ежегодно он отмечается 9 сентября. В этот день особенно приветствуется все красивое, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. А профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все, чья работа связана с красотой и внешним совершенством. Оно сейчас обходится недешево. Это и затраты на косметологов, визажистов, пластических хирургов и иногда тяжелые последствия для здоровья, которое влечет слепое следование канонам красоты. Добавлю, что в ряде стран именно в этот день проводятся конкурсы красоты. А теперь о ситуации на дорогах мегаполиса. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне третьего кольца от Широкоподшипниковской улицы до Автозаводской, на внешней стороне ТТК от Нижегородки до Спартаковской площади.

0: Шоссе энтузиастов тормозят от улицы Плеханова до Авиамоторной, Ленинградка от Флотской до улицы Зои Александра Космодемьянских, Дмитровка от моста через Октябрьскую железную дорогу до метро Тимирязевская. Это были новости на радио 7 на Семи холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
4: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
5: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
6: если доверить его специалистам компании «Содис».
5: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
6: Специальные программы. От празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
5: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
6: Всеми деталями займется персональный менеджер.
5: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7 представляет. Если ты в это веришь, значит это реально. Тайны, мистика и приключения. Вот идеальная формула захвата.

0: захватывающего сюжета. Балет-классика, балет-сновидение. Тот самый «Щелкунчик» в постановке театра «Кремлевский балет». Любимый спектакль детей и взрослых представят на главной сцене страны в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы ее теряем!
0: Кого?
1: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
0: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет.
2: О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.com. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форт. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
9: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
10: Лев Бакст учил красивой линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

0: 107. О погоде.
1: Сегодня в Москве переменная облачность без осадков и плюс 20-22 градуса. Завтра в столице небольшая облачность без осадков, ночью 8-10 градусов тепла, а днем плюс 24, плюс 26.
0: В Москве 14 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. В Кремле анонсировали визит Владимира Путина в Индию. Поездка президента в Нью-Дели начнется через несколько дней. 11 сентября глава государства на полях саммита БРИКС встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у лидеров двух государств сложились очень близкие и в то же время прагматичные отношения. На повестке переговоров будут в том числе ситуация вокруг Ирана, а также строительство новой АЭС в Индии. Власти Москвы анонсировали большой мотофестиваль. Сезон езды на мотоциклах официально завершится 19 сентября. Это будет суббота. Как сообщает столичный Дептранс, мероприятие будет посвящено году единства народов России. В программе фестиваля запланирован заезд мотоколонны по Садовому кольцу со стартом и финишем на проспекте Академика Сахарова. Также в рамках мероприятия пройдет шоу-программа с выступлениями артистов, запланированные тематические мастер-классы и розыгрыш призов. В Российском футбольном союзе анонсировали товарищеские игры национальной сборной с командами Намибии и Нигерии. Обе встречи пройдут в октябре. Как уточнили в пресс-службе РФС, подопечные Валерия Карпина 3 октября в Екатеринбурге примут команду Намибии, а спустя три дня, 6 октября, в Нижнем Новгороде состоится матч против Нигерии. Ранее стало известно, что 29 сентября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч в Казани с командой Ирана. Выше всех среди будущих соперников России в рейтинге FIFA находится как раз Иран на 22-м месте, Нигерия сейчас занимает 26-ю позицию, а Намибия – 121-ю. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов и от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта. На внешней стороне МКАД от Профсоюзной до Варшавки и от Рязанского проспекта до шоссе энтузиастов. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинского проспекта до Кутузовского. На внешней стороне ТТК от Нижегородской улицы до Спартаковской площади. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем прекрасного дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 30%.

0: Медиклассы на tsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на tsk1.ru.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса. Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
3: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября ламинат Эггер 32 класс, 8 мм. Туп Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юля из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ 6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQJ 7. Впечатлить друзей.
4: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
12: Сейчас главное верить и ждать.
8: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
16: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
17: Дела.

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице сегодня переменная облачность без осадков и до 22 градусов тепла. Завтра в Москве небольшая облачность без осадков. Ночью плюс 8, плюс 10, а днем 24-26 градусов.
0: В Москве 15 часов. Новости с Маратом Бикметовым.
1: Добрый день. Овощи так называемого борщевого набора подорожали в России за год на 20-38%. Как пишет Коммерсант, наибольший рост цен зафиксирован на капусту – 38%. Свекла и лук подорожали на 32%, картофель на 30%, морковь на 20%. По данным издания, росту цен способствовало сокращение посевных площадей после падения стоимости продукции в прошлом году. Кроме того, сказалось увеличение издержек аграриев, в частности, высокие расходы на логистику и удорожание рабочей силы. Азорский антициклон вернет столичный регион летние температуры. Завтра в Москве и области установится сухая солнечная погода. В городе ожидается потепление до 24-26 градусов, местами в Подмосковье до плюс 27. Такие показатели температуры будут на 4-5 градусов выше климатической нормы, сообщили в гидрометцентре. А уже в пятницу похолодает. Через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт с небольшими дождями. Днем термометры покажут не выше 22 градусов. 43% владельцев дач считают ее полноценным вторым жильем. Год назад так отвечал примерно каждый четвертый. Как пишет газета «Ру», изменения отражаются и на готовности вкладываться в загородную недвижимость. За прошедший год 38% респондентов увеличили расходы на дачу, а средний бюджет на ее улучшение на ближайший год составил 74 тысячи рублей. В первую очередь владельцы домов планируют приобрести технику для обслуживания дома и участка, обновить садовую мебель, а также решить вопрос со стабильным интернетом и связью. Среди других планов дачников – освещение территории, автополив и подключение отопления. А теперь о ситуации на столичных дорогах. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне Третьего кольца от Волгоградки до Ленинского проспекта, от Хорошовского шоссе до проспекта Мира. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Новой Башиловки. МКАД, внутренняя сторона, есть проблема от 99-го километра до шоссе Энтузиастов. На внешней стороне МКАД тормозят от улицы Подольских курсантов до Каширского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброго дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. О, специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Круиз восхитительный.

0: сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
1: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
0: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
1: Каюты класса люкс, великолепный сервис.
0: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Sodis.ru.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень в Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на zaonezhye.com. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Лучшая музыка звучит для тебя. Включи саундтрек твоего дня. Включи Радио 7.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.com.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7.

0: объемы топлива на внутренний рынок. Кабмин поручил также контролировать соблюдение требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4. Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в начале ноября. Это связано с празднованием 4 ноября, Дня народного единства, который в этом году выпадает на среду. Праздничный выходной разделит трудовую неделю на две части по два дня. При этом в предпраздничный вторник, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на один час. Еще одна сокращенная рабочая неделя в стране будет уже в конце года, с 28 по 30 декабря, а 31 начнутся новогодние каникулы. В этот раз они продлятся 11 дней. Ну а в следующем году россиян ждут 7 укороченных рабочих недель, 5 четырехдневных и 2 трехдневных, а также одна увеличенная шестидневная рабочая неделя. А теперь о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, затруднено движение на внутренней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта 99-го километра до шоссе энтузиастов. На внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского и от Рязанки до шоссе энтузиастов. Третье кольцо внутренняя сторона тормозят от Ленинского проспекта до Бережковской набережной. На внешней стороне ТТК от проспекта Мира до Новой Башиловки. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена.
1: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Мы ее теряем!
3: Кого?
2: Да квартиру же в первом ДСК! По 3,7% годовых для семей с детьми, еще и со скидкой до 31%!
3: Ну не паникуйте! Квартиры по 3,7% и скидки до 31% в первом ДСК до конца сентября. Но торопиться точно стоит. В октябре таких условий, как сейчас, у первого ДСК на рынке недвижимости уже не будет. У вас специализированный застройщик Юго-Запад столицы. Проект медиаклассы на dsk1.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru.
4: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
5: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайму. Продлите лето вместе с Русским экспрессом.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Радио 7. Когда хочется ярких эмоций и вдохновения, прибавь громкость жизни. Включи саундтрек твоего дня. Включи.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите за нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
4: Речной круиз осенью с «Водоход» — это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.com.
5: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Я развиваю бизнес, а грузовичков бизнес планирует маршруты. Я открываю филиал, а грузовичков бизнес организует переезд. Я занимаюсь главным, а грузовичков бизнес берет логистику на себя. Заказ по телефону 8-499-700-1010.
3: Радио 7.
8: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телеканал «Домашний».

0: Грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да».
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на Домашнем.

0: Альфа-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили АО «ОТ Авто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «ОТ-Банк» 0+.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
5: Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
4: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
7: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: We do the mambo like a crazy.
1: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 22 градуса тепла. Будущей ночью, по прогнозу, без осадков. Минимальная температура в городе плюс 9-11. Завтра днем небольшая облачность.

облачность без осадков. Максимальная температура в столице плюс 24-26. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Что касается ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от

0: Ну что ж, начинаем вечер и делаем это с новостей от Дианы Макеевой. Диана, привет.
1: Привет, Олег. Всем добрый вечер. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. До 8 вечера 10 сентября избиратели 32 регионов смогут пройти процедуру в тренировочном режиме. Как сообщили в Минцифры, для участия необходимо зайти на портал ДЭК, нажать кнопку «Участвовать», авторизироваться через госуслуги и пройти тестовое голосование. Выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах состоятся с 18 по 20 сентября. Материнский капитал нужно разрешить использовать на покупку автомобиля. Такое мнение озвучили в Госдуме. Речь идет о покупке продукции отечественного автопрома. Многие регионы уже разрешили использовать для таких покупок местные выплаты, уточнили депутаты. По их мнению, при приобретении авто за счет маткапитала машина должна оформляться в совместную с детьми собственность. А если родители продают автомобиль, в течение 3 лет средства должны возвращаться государству. Впрочем, парламентарии уверены, люди просят о расширении маткапитала не для махинаций. Семьям нужны меры поддержки для покупки авто, и государство должно их предоставить. Устный экзамен по истории введут в школах в 2028 году. Он станет еще одним допуском к ОГЭ вместе с собеседованием по русскому языку. Об этом сообщили в Федеральном институте педагогических измерений. Специалисты отмечают, что этот экзамен должны будут сдавать все девятиклассники. Цель – оценить живое понимание истории, умение грамотно выстраивать причинно-следственные связи между событиями, аргументировать свою позицию. Ответы будут записывать на аудио или видео, чтобы избежать спорных ситуаций. У каждого третьего россиянина в квартире нет места для уединения. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
0: А еще какой-то часок, и снова Диана Макеева. Спасибо, Диана.
2: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
0: А сегодня, кстати, Международный день красоты, друзья мои, да. Так что с праздником всех красоток и красавчиков. Ну и, конечно, людей красивых душой и прекрасных своим содержанием. Уверен, львиная доля таковых сейчас слушает Радио 7, так что с праздником. Ну а в этом часе, помимо любимых песен, мы с вами будем слушать еще и обзор литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Точнее, слушать будете вы, а я рассказывать. Ближе к 40-й минуте это случится. Ну а пока же, всем привет и давайте сразу договоримся, что этот вечер обязательно будет добрым.

Алли Мурс на радио 7 только что послушали. Troublemaker. Так называется эта вещица, что в контексте произведения, пожалуй, можно перевести как проказница. Да, и основной посыл такой, мол, я знаю, что ты плохая девочка, но твои черти манят меня своим омутом, несмотря ни на что. Ну, собственно, такое довольно часто случается. Все-таки любовь зла и вот это вот все. И действительно, есть категория граждан, которых плохиши откровенно притягивают, и ничего тут не поделать, хоть ты тресни. Но таковых среди нас все-таки меньшинство. Как минимум, психологи из Эдинбургского университета, проведя исследование, теперь утверждают, что люди с ярко выраженными чертами так называемой темной триады, из которой, собственно, и складывается по большому счету образ плохого парня и девчонки, так вот, эти люди притягивают лишь, дай бог, каждого десятого, а то и меньше. Ну, то есть, получается, нарциссизм, психопатия и макиавеллизм — это не совсем то, что современный человек ищет в потенциальном партнере. Вот мне кажется, это все-таки внушает какой-то сдержанный оптимизм. Как минимум, хочется верить, что при отсутствии спроса и подобных предложений на амурном рынке заметно меньше станет. Да. Ну, а тем временем в столице уже 17, 16, даже 17, 17.

17 уже набежало, так что красивое время. Можно желание загадать. И если вдруг сейчас кто-то загадал послушать Шер на Радио 7, то это желание ваш покорный слуга и исполнит. Добрый вечер.

«Позови меня по имени, и я тут как тут». Практически как Сивка Бурка, вещая каурка. Вот примерно об этом только что и пели «Лондон Бит» на Радио 7. Между прочим, друзья мои, мысль дельная и предельно утилитарная. Ну, потому что обращаться к человеку по имени – это правильно. Да, вот никаких котик, заик и прочих зоопарков. Тут на днях обещал кому-то из подписчиков в нашей тележке рассказать, что ученые по этому поводу говорят. Так вот, пожалуйста, например, нейробиологи дружно заверяют нас, что имя – это маркер индивидуальности человека, который с самого детства становится частью нашей идентичности. И вот, когда партнер произносит ваше имя, он как бы подтверждает, что я вижу в тебе уникальную личность, а не просто человека или, не приведи, господи, какого-нибудь зайчика, да. Ты важен для меня, я тебя запомнил. Ну и это создает ту самую персональную связь, а не какое-то обезличенное общение, в отличие, опять же, от всех этих зоопарков. Ну и вишенка на торте – это заверение психологов в том, что самым красивым звуком на планете для каждого человека является именно его имя. Так что, друзья мои, используйте его почаще при общении со второй половинкой, причем желательно в какой-нибудь ласковой форме, и будет вам счастье. Да, это правда. Ну а далее нас ждут звуки не менее приятные, которые совсем скоро будет издавать Эд Ширан, а прямо сейчас «Чикаго» на Радио 7. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Рублево-Успенского шоссе до Волоколамского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шмидтовского проезда до Ленинградского проспекта, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Ясенева, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Автозаводской улицы до Шарико-Подшипниковской улицы. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Выставка Вера Мухина. Диалоги «Грани» во Всероссийском музее декоративного искусства. Откройте легендарного автора рабочего и колхозницы с новой стороны. Как новатора, художника-исследователя, мастера художественного стекла и декоративной пластики. В экспозиции произведения из 19 государственных музеев, редкие экспонаты Русского музея и работы из частных коллекций. Вера Мухина. Диалоги «Грани». До 27 сентября. Билеты dammuseum.ru. 6+.
3: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
4: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
3: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
4: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру».

Константин Хабенский поставил «Чайку» в Московском художественном театре. В главных ролях Кристина Бабушкина, Софья Шедловская, Илья Козырев, Анатолий Кот, Игорь Верник, Андрей Максимов, Алена Хованская, Полина Романова. 14 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Книжная полка на радио 7.
1: А сегодня, между прочим, Международный день красоты, так что поздравляю нас всех, таких обаятельных и уникальных. А ведь, друзья мои, красота – это в первую очередь здоровье. Поэтому сегодня давайте обсудим книги, которые помогут позаботиться о себе, как физически, так и ментально. Итак, Сергей Вялов и Василий Рябов. «Здоровье печени, желчного и поджелудочный стол номер 5». Это практический гид, в котором представлен современный, научно обоснованный подход к питанию. Издание содержит готовые решения, 4-недельное меню из более чем сотни рецептов с расчетом пищевой ценности, персонализированные рационы для разных целей и состояний, а также перечень продуктов, полезных для желудочного кишечного тракта. Далее, Марсия Годдард. «Мозг в стадии разработки. Загадки нейробиологии. Все, что мы знаем и не знаем о развитии мозга». Это исследовательский тренинг для ума, который позволит не только изучить различные аспекты нейробиологии, но и провести разминку для мышления.

0: Каждая глава строится в виде кейса. Введение в проблему, описание реального эксперимента и алгоритм выводов. Но вместо какой-то энциклопедической сухости, на этих страницах имеется пристальный взгляд на то, как наука поддерживает наш ум. И напоследок Александр Шишонин. «Искусство здоровья. Ваш путь к здоровью и долголетию». Практическое руководство по здоровому образу жизни от ведущего врача изложено на этих страницах. Автор проанализировал свой клинический опыт в борьбе с такими заболеваниями, как гипертония, сахарный диабет, артроз, грыжи и многое-многое другое. Ну а затем превратил все это в доступную систему профилактики и лечения. Ну и, друзья мои, конечно же, всем крепчайшего здоровья, несгибаемой иммунной системы. Ну а о здоровье психическом мы будем далее заботиться с помощью музыки Радио 7. Так что оставайтесь с нами.
1: Книжная полка на Радио 7.

0: как на самом деле произносятся сложные слова, куда поставить ударение. Эксперт-филолог Владимир Пахомов подскажет, как не угодить в лингвистическую ловушку. По будням, утром. Говорим правильно. Только на Радио 7.
1: Реклама. Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Лев Бакст учил красивые линии. Мстислав Добужинский – мистики городского сюжета. Кузьма Петров-Воткин – сферической перспективе. Узнайте больше об одной из самых популярных художественных студий Серебряного века. Выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» в Музее русского импрессионизма до 4 октября. Билеты на сайте rusimp.su. Категория 6+.

0: Управляющий группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Радио 7 представляет 23 сентября Государственный Кремлевский дворец Перукуа. Ее вокал останавливает время. Голос самой женственности. Голос, пробуждающий жизнь. Музыка, которая проникает глубже слов. Глубокие эмоции, пробуждение чувств и невероятная сила живого голоса. 23 сентября в Кремле Перукуа. Позволь ее голосу прикоснуться к тебе. Билеты на сайте perukua.ru 6+. Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: может быть, я влюблена, а может быть и нет. Да и вообще, я вся такая несуразная, такая противоречивая вся. Вот если в двух словах, то такой посыл в песне Эммы Бантон, которую на Радио 7 послушали. Ну а тем временем в столице уже 17:49, и для многих и многих пришло время собираться в дорогу. Причем дорогу однозначно приятную, потому что пролегать она будет в сторону дома. Ну а чтобы она показалась хоть немного короче и однозначно стала заметно приятнее, оставайтесь в компании Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
4: Он не изменил.
3: Горько.
4: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Вот тот самый случай, когда четверга ждешь с нетерпением. Синоптики обещают в Москве ясное небо, до 25 с плюсом на термометрах, и ветер обещает дуть со скоростью не более 5 метров в секунду. Ну, красота же, правда?
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
1: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас предлагаю посмотреть на новостную повестку светлым взором Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россияне могут подать заявление на продление единого пособия в последний месяц срока ранее назначенной выплаты или в следующем месяце. В соцфонде уточнили, что при одобрении заявления пособие продолжит поступать по стандартному графику. В обоих случаях проведется комплексная оценка нуждаемости семьи. По общему правилу, единое пособие назначается на 12 месяцев. Его предоставляют малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет, а также беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми. В Минтрансе сообщили, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей на поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят на другие регионы. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогают формировать транспортную систему, где каждая семья сможет почувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, отметил глава Минтранса Андрей Никитин. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продления 7 линий столичного метро.

0: году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что ж, в столице 6 вечера. Переворачиваем страницу с названием «Рабочий день». И, между прочим, уже третий, друзья мои, да? Так что большую часть трудового пути на этой неделе мы с вами преодолели. Осталось всего ничего. Ну а на данный момент у меня остался неврученный подарок. Так что давайте это всячески исправлять. Например, устроим игру с названием «Третий лишний», победителю которой все и достанется. Приступим к этому в ближайшую четверть часа, так что дождитесь. Ну а во второй его половине прогуляемся столичными околотками в компании Филиппа Смирнова. И позвольте отметить, что все это будет проходить под лучшую музыку на все времена. Так что, можно сказать, наступил не просто очередной час в сутках, а истовое удовольствие, которое, надеюсь, мы разделим вместе. Так что оставайтесь с нами, и, смею уверить, вечер обязательно будет добрым.

Дэрил Халл и Джон Отс на радио 7. Out of touch, или вне досягаемости, по-нашему так получается. И, друзья мои, знаете, хочется отметить, что для человека нет ничего недосягаемого. Ну, это правда, ведь если очень захотеть, то, как мы знаем, можно даже в космос полететь. А уж попасть в Кремль, так и подавно. Вот опять же, сегодня победителей игры «Третий лишний» отправлю в Государственный Кремлевский дворец на балет «Щелкунчик». Два приглашения имеются, и если хотите их заполучить, то отправляйте заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение, которое вы отправите через конверт на сайте radio7.ru. Ну, а я, в свою очередь, отсчитаю седьмое по счету, и с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет Николай из Москвы. Раньше Николай строил самолеты, а теперь вот воспарил над суетой повседневности и благостно взирает на нее с высоты заслуженного пенсионного отдыха. Здравствуйте, Николай, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Николай, смотрите, вот сегодня на календаре есть такая дата, как Всемирный день красоты. Я надеюсь, вы не особо сильны вот в этой теме всяческих инструментов для наведения красоты. Это, наверное, все-таки больше барышням мы оставим, да?
2: Ну, конечно.
1: Прекрасно. Тогда давайте с вами поиграем сегодня по теме «Инструменты косметологии». Вот скажите, пожалуйста, три слова называю, все на букву «К», а вы мне расскажите, что из этого не инструмент для наведения красоты. Итак, варианты следующие. Кёрлер, кернер или кюретка. Что лишнее?
2: О, интересно.
1: Да, кёрлер, кернер и кюретка.
2: Кернер — это нет.
1: Что нет?
2: Среднее нет.
1: Среднее нет, да? Записали. Дальше что?
2: Дальше.
1: Подождите секундочку. А вот давайте так, ладно. Если среднее нет, если кернер — это не инструмент для красоты, то что это? Давайте вот сразу по ходу будем разбираться.
2: Ну, это... Объясните. Швейцарный инструмент.
1: Так, а вот теперь вопрос звучал следующим образом. Что же из этого не инструмент для наведения красоты? И вы сказали, кернер, это точно нет. И получается, что... Получается прям сразу же. Ну, знаете, я почему-то был уверен, что вы, как человек, строящий самолеты...
2: Я запутался... Ну,
1: вы восхитительно запутались, потому что действительно кернер это слесарный инструмент. Ну, я думаю, многие джентльмены знают, что это такое. Практически как зубило, но один из концов имеет форму конуса.
2: Да, конечно.
1: Браво, Николай. Я поздравляю, с удовольствием вам вручаю два приглашения в Кремль, где 13 сентября на главной сцене страны дают балет-сказку Петра нашего Ильича Чайковского «Щелкунчик» в исполнении театра «Кремлевский балет», соответственно. Ну и, пожалуй, к музыке вернемся. Далее в эфире Радио 7 Maroon 5, а прямо сейчас Леона Льюис на «Семи холмах». Добрый вечер.
0: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: о том, как едет Москва, расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Хорошевского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до въезда в Бутово и на внешней стороне третьего транспортного кольца от Комсомольского проспекта до Большой Тульской улицы. Всем удачи в пути и хорошего настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Реклама. Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Уважаемые пассажиры, это последнее приглашение к посадке.
5: Ваше лето готово к продолжению. В Рассельхайме вас ждут теплое море, километры пляжей, горы и премиальные отели по доступным ценам. Я Александр Маградзе. Этой осенью рекомендую Рассельхайм. Продлите лето вместе с «Русским экспрессом».
6: Я планирую развитие компании, а «Грузовичков бизнес» планирует мои маршруты. Я открываю новый филиал, а «Грузовичков бизнес» организует офисный переезд. Я провожу время с семьей, а «Грузовичков бизнес» развозит товары моим клиентам. Я занимаюсь своим делом, и «Грузовичков бизнес» занимается моим делом. «Грузовичков бизнес». Мы берем логистику на себя, чтобы вы могли заниматься главным. Оформите заказ по телефону 8 499 700 10 10.

0: Застройщик группа ЛСР. Проект на декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Лес шепчет, вода слушает. Так красиво наступает осень.

0: Заонежье, на берегу залива Онежского озера. Вас ждут 11 номеров с видами и 4 виллы у воды с каминами. Заповедная природа и ресторан авторской кухни. Заонежье. Бутик-отель в заповедном краю озер. Бронируйте красивую осень на заонежье.ком.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Расскажу вам о том, как рождается миф. Известно, что один из руководителей молодого советского государства жил в квартире, где была черная мраморная ванная, и одно из помещений было обтянуто черной тканью. Свидетельства сохранились. И миф из-за этого приписывает кровавые мессы, масоноориентированность человеку, которого позже убьют ледорубом. Да-да, я говорю о Льве Троцком. В Москве, в Соймановом проезде... Нет, не так. Давайте в режиме сказочного повествования, как и подобает адресу. В доме Перцевой, напротив храма Христа Спасителя, в этом московском воплощении сказочного терема, до революции селились люди состоятельные и со вкусом к необычному. Один из таких жильцов – Поздняков. О нем почти не осталось биографических сведений, но зато сохранилась легенда о его квартире. Представьте, комната, затянутая черным сукном, черная мраморная ванна, зимний сад с пальмами и тигровые шкуры в гостиной. Эклектика на грани

0: театральности. И вот в эти самые стены вскоре после революции въезжает Лев Троцкий, человек, для которого роскошь была скорее помехой. Контраст между прежней, почти театральной жизнью дома и новой эпохой здесь ощущался особенно остро. Из квартиры, будто сошедшей со страниц декадентского романа, Троцкий начинает руководить делами государства, чтобы вскоре переехать в еще более просторные апартаменты хозяев дома. Так частная история одного жильца стала штрихом к большой картине переломного времени. Пока Троцкий занимал квартиру Позднякова, шел ремонт в квартире Перцевых. Новые власти и сам Троцкий, стремившиеся к простоте и отвергавшие декадентскую роскошь, распорядились серьезно переделать пространство. Большую часть авторского декора сняли, убрали деревянную резьбу, побелили потолки, заштукатурили лепнину. От первоначального убранства почти ничего не осталось. Правда, назвать трехэтажную квартиру владельцев дома простым жильем даже в таком переделанном виде невозможно. Да-да, по сути, это был целый трехэтажный личный особняк внутри здания, как матрешка. Хозяин дома, инженер путей сообщения Петр Николаевич Перцев, вместе с художником Сергеем Малютиным превратил эти три этажа в настоящий образец неорусского стиля. Малютин лично руководил отделкой, проектировал резную мебель, арки, наличники, декоративные детали. В работе использовали дуб, карельскую березу и красное дерево. Стены и потолки украшали резные панели, росписи, орнаменты с мотивами славянского фольклора, райские птицы, львы, совы, русалки. В столовой в одном из окон установили витраж «Въезд победителя». Мастера Строгановского училища выполнили этот витраж по эскизу Михаила Врубеля. Лифт для посуды, а тут был и такой, инкрустировали майоликовой мозаикой с изображением доменной печи. В специальной комнате при столовой висело полотно Николая Рериха «Заморские гости», а кабинет украшала картина Филиппа Малявина «Мужик». Все трубы и коммуникации спрятали в стены, а квартира была совершенно технически. Лифты, принудительная вентиляция, телефонная связь. Увидеть это роскошество можно только в интернете. Но предание живо, и его можно услышать на экскурсиях. Однако теперь вы все знаете.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АОС из Эталон Регион 77. Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
3: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар. Всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
7: ООО «Водоход». ОГРН 104-779-609-4697. Москва. 0+.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, если верить часам, то в столице уже 18:49. Очередной день мы с вами неспешно завершаем. И мне кажется, учитывая время, ключевое слово здесь именно «неспешно». Ведь, по идее, суета прожитой среды уже должна всячески отступать. Ну, как минимум, мысли о работе, наверное, стоит из головы до завтра удалить. Тем более, уверен, что освободившееся место мы найдем чем занять. Ну, правда же. А вот чтобы думалось о чем-то хорошем, то давайте продолжим создавать соответствующий музыкальный фон и под занавес часа послушаем ту самую «Самба де Жанейро» от Беллини, а прямо сейчас «Guns N' Roses» на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
11: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты. Т-банк.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
15: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
20: Вы владелец бизнеса.
21: А значит, работаете за...
22: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
25: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
26: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
27: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция.

0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики обещают завтра в Москве чуть ли не последний жаркий день этого года. Да, так что наверстываем. До 25 выше 0 ожидается. При этом ясное небо. Все пройдет без осадков. И ветер не более 5 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве 7 вечера. А прямо сейчас новости от Дианы Макеевой. Диана, привет.
3: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Белый дом рассматривает возможность сократить роль Стива Уиткофа и Джареда Кушнера в переговорах по Украине. Об этом пишет газета Financial Times. Как уточняется в заметке, главным представителем США в мирном процессе может стать директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Вместе с тем говорится, что окончательного решения президент Дональд Трамп пока не принял. Также стало известно, что реформирование переговорной команды обсуждается уже некоторое время. Поводом стало замедление мирного процесса. Минтранс сообщил о возобновлении в октябре рейсов Air Arabia в Россию. Перевозчик приостанавливал авиасообщения из Объединенных Арабских Эмиратов еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным ведомства, в следующем месяце лоукостер намерен вернуть в расписание прямые рейсы по своему ключевому маршруту между Шарджей и Москвой. При этом эксперты отрасли отмечают, что из-за необходимости облетать закрытое воздушное пространство Ирана логистика перелетов изменится, время в пути увеличится и составит более 6,5 часов. В Москве протоколы приема участковых врачей теперь будет заполнять помощник на основе искусственного интеллекта. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис доступен всем терапевтам взрослых городских поликлиник. Это больше 3000 специалистов. Система автоматически расшифровывает диалог, фиксирует жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации.

врачу остается проверить, скорректировать и подписать документ. Ранее этот сервис тестировали неврологи, в итоге время их живого общения с пациентами увеличилось больше, чем вдвое. Среднесуточная температура воздуха ниже 5 градусов. Сигнал для автовладельцев переходить.

0: Завтра до плюс 26 градусов. Впрочем, на весь период такой температуры ждать не стоит. Время от времени будут идти дожди. Однако тепло сохранится. Термометр покажет около плюс 22 градусов. Это были новости. Далее с вами Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Земной поклон за выпуск в службе информации. Очередная порция новостей ждет нас, как всегда, в начале следующего часа. Ну, а этот, уже 20-й по счету в сутках, предлагаю посвятить прослушиванию лучшей музыки на все времена. Ну, в конце концов. Уверен, что после долгого дня такую шалость мы имеем право себе позволить, не так ли? И в ближайшей перспективе виднеется сладкоголосый Брайан Эдамс, затем Каро Эмералд, ну, а пока же Селин Дион здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

Каро Эмералд на Радио 7. A Night Like This, или ночь наподобие этой. И знаете, друзья мои, вот грядущая ночь, она очень даже подходит для романтического мероприятия. Да, можно будет за звездами понаблюдать, потому что сегодня случится пик метеорного потока Эпсилон Персеиды. Да, можно будет увидеть до 8 падающих звезд в час. При этом Эпсилон Персеиды является одним из самых быстрых метеорных дождей. Скорость звезд падающих достигает 64 километров в секунду. Так что следить за небом придется внимательнейшим образом, дабы ничего не пропустить. И вот, между прочим, хочется отметить, что подобная шалость несет откровенную пользу для психики, да, друзья мои? Вот, например, деятели от науки из Соединенных Штатов утверждают, что созерцание ночного неба со всеми этими звездами снижает уровень тревожности у человека на 41% и параллельно усиливает чувство смысла жизни. Так что получается со всех сторон полезная забава. Так что можно, наверное, рассматривать вот наблюдение за звездами как форму естественной психологической гигиены. И, кстати, прослушивание музыки Радио 7 тоже можно к таковой приравнять. Ну а далее изживать из головы все не самое приятное нам будет помогать Шаде. А прямо сейчас Laid Back на Радио 7. Добрый вечер.

Шаде только что на Радио 7 пела, мол, если тебе будет холодно, я всегда буду рядом, чтобы обнять и согреть. Знаете, мне кажется, в условиях надвигающихся холодов довольно дельное предложение. Так что все, у кого есть пара, могут и таким вот образом бороться с похолоданиями. Но не только это, между прочим. Влюбленные люди даже без тактильного контакта чувствуют себя немного теплее, чем остальные. Потому что вот медики проводили несколько исследований, в котором замеряли температуру людей, которые находились в амурных отношениях. Причем не только температуру тела, но и разных частей такового. Например, сердце у влюбленных на 0.5 градуса в среднем теплее, чем у тех, кто чувств не испытывает. Ну, а еще, оказывается, те, кто любит, отогреваются быстрее после холода, а также температура щек, лба и носа у них в среднем на 2 градуса больше. Так что, смотрите, пока еще так откровенно морозы не ударили, срочно влюбляйтесь, если вдруг пока не успели. Пригодится, знаете ли, да. Ну, а пока продолжим согреваться музыкой Радио 7 и далее послушаем Джей Ло, а прямо сейчас Депеш Моуд на Радио 7. Добрый вечер.

0: о вечернем трафике расскажет Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Волоколамского шоссе, на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Шмитовского проезда до Большой Тульской улицы, на внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Ленинского проспекта, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи холмах.
2: Реклама.
3: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
2: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
3: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
2: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
3: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
3: Содис.ру.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
6: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? Грузовичков Бизнес – эксперт в городских перевозках. До конца месяца в Грузовичков Бизнес специальные условия для юридических лиц. Заказывайте. 8-499-700-1010.
7: Речной круиз осенью с водоход – это золотые пейзажи, уют на борту теплохода, сезонное меню, согревающие напитки и вечера под живую музыку. Выбирайте круиз на водоход.ком.
8: ООО «Водоход» ОГРН 104-779-609-4697. Москва.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
2: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат, дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: да, да, обожаю эту песню, вот кроме шуток. The Animals только что на Радио 7 послушали «Дом восходящего солнца». Причем стоит отметить, что песня-то была популярна еще задолго до появления этой группы, до ее версии. Уже в начале прошлого века многие джазмены ее исполняли. Ну а в принципе, эта нетленка является, чуть не сказал русской народной, нет, американской народной песней уже более 200 лет и история композиции насчитывает. Правда, вот до сих пор остается неясным, о каком же доме восходящего солнца идет здесь речь. Версий множество, начиная от дома терпимости, заканчивая желтым домом. Но, тем не менее, большинство исследователей сходятся в том, что дом восходящего солнца — это метафора. Да, поэтому, друзья мои, пусть это солнце всходит над вашими домами с завидной регулярностью много-много лет. Ну и желательно под музыку Радио 7. Так оно еще приятнее будет. Ну а тем временем в столице уже 19:41. Всем привет и прекрасного вечера.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания

0: могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Файлы разбросаны по коллегам и командам в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: Пятерочка доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь ты.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.
14: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: Вот правда уж, быстрее бы четверг. Такие, знаете ли, заманчивые погоды синоптики обещают. Завтра, по прогнозам, до 25 выше 0 в столице ожидается. При этом ясное небо, никаких осадков и ветер не более 5 метров в секунду.
4: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
3: В Москве 8 вечера. И с вашего позволения приступим к новостям в исполнении Дианы Макеевой. Диана, привет.
5: Привет, Олег. Всем добрый вечер. Россия планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом этой страны Толамом. Отмена виз произойдет в ближайшее время. Конкретные сроки президент не назвал. По словам Владимира Путина, Вьетнам пользуется популярностью у российских туристов. В первой половине года их число превысило 800 тысяч. Сейчас гражданам Вьетнама для въезда в Россию нужна единая электронная виза. Она выдается однократно и позволяет находиться в стране до 30 дней. Россияне могут находиться во Вьетнаме без виз до 45 дней. Арбатско-Покровскую линию метро Москвы планируется продлить в подмосковную Балашиху, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Новый участок длиной более 8 километров проложат от станции Гальянова. Он улучшит транспортное обслуживание более 670 тысяч человек в столице и области. На участке появятся две станции – Восточный и Балашиха. Столичное метро продлят в 7 направлениях Подмосковья. Соответствующее решение принял мэр Москвы. Новые станции появятся в Красногорске, Химках, Мытищах, Балашихе, Одинцове и в двух направлениях Ленинского городского округа. Завтра в Москве будет по-июльски тепло, а уже в пятницу в город вернется осенняя дождливая погода, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По данным гидрометцентра, в четверг в столице будет 24-26 градусов. Ранним утром в пятницу к городу подойдет холодный атмосферный фронт. Он принесет короткий дождь, который ознаменует конец периода летнего тепла. Днем температура воздуха составит 17-19 градусов. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Отмечается, что мужчины держат при себе в среднем 4100 рублей, а женщины 2900. Респонденты

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: А вот уже и до отметки 8 вечера мы с вами добрались. Даже более того, 3 минуты, как ее благополучно преодолели. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, все-таки мне кажется, в компании «Радио 7» он попросту не имеет права другим оказаться. Так что оставайтесь с нами. Опять же, вместе лучшую музыку на все времена слушать как будто даже немного приятнее. Ну, а далее в эфире изволим слушать дуэт Lady Gaga и Bruno Mars. Затем Tears for Fears, а прямо сейчас The Light and Seeds на семи холмах. Добрый вечер.

Tears for Fears только что на Радио 7 пели, мол, каждый хочет править миром. Вот мне кажется, здесь одно очень важное слово пропущено в названии песни. Каждый сумасшедший хочет править миром. Ну, что-то мне подсказывает, так оно вернее будет. Но, тем не менее, друзья мои, не все далеко могут похвастаться крепкой психикой. Вот, например, по данным последнего исследования Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек на нашей маленькой планетке страдают теми или иными психическими расстройствами. Да, представляете? Ну, а осень, это, как мы знаем, самое лучшее время для того, чтобы рассудком повредиться. И вот, между прочим, чтобы такого не произошло, сейчас буквально зашел на сайт Роскачества, и там перечислены продукты, которые помогут вам как-то поддержать свою психику в тонусе. Вот давайте прямо с листа вам прочитаю, что тут у нас. Жирная рыба, темный шоколад, яйца, бананы, овсяные хлопья, шпинат, ягоды, орехи и семечки. А вот от чего стоит отказаться, так это от рафинированного сахара, ну, потому что он вызывает резкий скачок уровня глюкозы, который приводит к раздражительности, усталости, перепаду настроения и прочему безобразию. Также алкоголь, батюшка, является естественным депрессантом. Да, друзья мои, так что снять напряжение с помощью бокальчика, ну, не лучшее, наверное, из идей. Ну и трансжиры замыкают этот список вредных для психики продуктов. То есть весь этот фастфуд тоже вам хорошего настроения явно не добавит. Ну а что добавит? Так это музыка Радио 7. Конечно же. Так что давайте к ней и вернемся. И далее в эфире появится E-Type, а прямо сейчас Touch and Go на Семи холмах. Добрый.

И вот знаете, друзья мои, сейчас такую новость прочитал, после которой невольно задумался. Ведь мы знали практически всех великих ученых по именам, вот тех, кто совершил какие-то глобальные открытия, не знаю, там от Архимеда до Перельмана, который гипотезу Пуанкаре не так давно решил. И сейчас все в корне поменялось, вот прям с ног на голову. Потому что открытия совершают не великие умы человечества, а искусственный интеллект. Да, вот, например, смотрю, новая модель OpenAI решила одну из 7 задач тысячелетия, которую математики не могли решить около 200 лет. Да, вот одну из них, правда, не так давно наш соотечественник Григорий Перельман доказал ту самую гипотезу Пуанкаре. Ну, а теперь, походу, все. За открытие взялся искусственный интеллект. Но, с другой стороны, это не худшее, для чего он приспособлен, это правда. Но хочется верить, что и наш человеческий мозг будет как-то продолжать работать и развиваться. Ну, в конце концов, правда, если все так уж откровенно переложить на яишку, вот эту мыслительную деятельность, то что же с нами станет? Так что, друзья мои, давайте не будем забывать о том, что думать — это чертовски увлекательно. Ну, а там, глядишь, и правда, что-нибудь да интересное человечество и откроет. Ну, а тем временем в столице уже 20:24, и далее на Радио 7 Риана, а прямо сейчас Brainstorm на Семи холмах. Добрый вечер.

0: о ситуации на столичных дорогах прямо сейчас Диана Макеева.
1: Всем добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Строгино, на внешней стороне МКАД от Ленинского проспекта до въезда в Бутово, на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до Носовихинского шоссе. Всем удачи в пути и отличного настроения. Это Радио 7 на Семи Холмах.
2: Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Новое направление Аэрофлота. Уже с 15 октября летите на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Белоснежные пляжи, парки развлечений и еще море впечатлений. Билеты на аэрофлот.ру.
4: Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. ОГРН 102-770-00-926-61. Возможны изменения в расписании полетов.
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
6: Нужна надежная доставка для вашего бизнеса? «Грузовичков Бизнес». Эксперт в городских перевозках. Мы подберем оптимальный тариф под ваши задачи. Будь то разовые заказы или регулярные поставки. Любой транспорт. Полная ответственность за результат и удобный бизнес-кабинет. Только до конца месяца в «Грузовичков Бизнес» специальные условия для юридических лиц. Подробности по телефону 8-499-700-1010. «Грузовичков Бизнес». Быстрое решение ваших логистических задач.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Обратный отсчет. Вот так получается в переводе на русский. Ну и знаете, вот смотрю, если сейчас запустить обратный отсчет до окончания суток, то остается всего-то 3 часа и 21 минутка. Да, уже вон 20:39 в столице. Так что пора, наверное, уже потихонечку готовиться к тому, чтобы отправляться в царство Морфея. Давайте будем успокаивать наверняка расшалившиеся за день нервишки. Ну а лучший для этого способ, на мой скромный взгляд, музыкальный, да. И вот для этих целей далее в эфире появится Робби Уильямс, а прямо сейчас Джордж Майкл на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Let's go, girls.

0: Я просто хочу почувствовать, как настоящая любовь наполняет дом, в котором я живу. Вот такие строки рефреном повторяются в песне Робби Уильямса, которого на Радио 7 послушали. Ну и, друзья мои, хочется верить, что в вашем доме любовь царит и витает, по каждым уголкам разбросана. Ну а если бы хотелось побольше, то транслируйте эту самую любовь в перманентном режиме. Наполняйте ей свою квартиру, улицу, дом, страну, ну и планету в целом. Мне кажется, не худшее из того, что человек может сделать в принципе. Ну а тем временем в столице уже без 10:09. Пополудни пора бы уже и прощаться, знаете ли, да. До завтра, как всегда, будем это делать. В 5 пополудни снова вместе, снова рядом. Перед этим встречайте Диму Пименову и Свету Молодцову с 7 часов утра. Ну и все. За сим снимаю шляпу. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: got a girlfriend everywhere.
1: Радио 7 о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Не день, а сказку синоптики завтра в Москве обещают. Ну, судите сами. До 25 выше нуля на термометрах. При этом ясное небо, осадков не ожидается. И ветер собирается дуть со скоростью не более 5 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимым,

Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Но как же хочется, чтобы синоптики с прогнозом на завтра угадали. Уж у дюжи заманчивые перспективы они нам рисуют. Судите сами. До 25 выше 0 на термометрах, при этом практически ясное небо, осадков не предвидится. И ветер не более 5 метров в секунду. Ну, красота же, правда.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юля из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: По мнению метеорологов, завтра нас ожидает в Москве ясное небо, осадков не планируется. При этом до 25 с плюсом на термометрах и ветер не более 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра мы вам скажем «Добро пожаловать в четверг» и будем заряжать тему от слушателя.
2: Юлия из Можайска предлагает обсудить следующее. Какой бы день в своей жизни вы ни за что не повторяли бы?
1: А мы с удовольствием повторим для вас игру «Седьмой класс». С удовольствием послушаем ваши истории в рубрике «Мой саундтрек». Также для вас гороскоп, синематека и наша самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.